вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
1: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests, 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4 eiro 99 centi. Maksima.
3: 6 часов и 42 минуты.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Слушайте, много ремонтных работ сейчас, да, и нельзя это, с одной стороны, можешь не радовать, с другой стороны, нельзя это игнорировать, да, потому что все время какой-то новый маршрут, ты едешь, и в неожиданном месте тебе, оказывается, надо перестраиваться. И в этот момент меня очень умиляют те ребята, которые, для которых сигнал поворотника означает нажать на газ, чтобы закрыть то пространство между своей машиной и впереди едущей машиной, чтобы ни в коем случае ты перед ними, никак не помешал их обзору или какому-то движению, потому что они, видимо, торопятся. Ведь в то время, 7 утра, да, как сейчас, многие к 7 как раз-таки едут на работу, как я, в принципе, тоже. И таких ребят я и встречаю. Возможно, вот как раз-таки такое самое-самое время, когда надо, торопиться, когда, видимо, каждая секунда, а в данном случае доли секунды тоже что-то решают. Поэтому я с удовольствием их пропускаю, потому что, когда они нажимают, да, на газ, за ними это пространство очень удобно остается, я, значит, перестраиваюсь. И в этот момент у него интерес пропадает, и он начинает подташнивать, чтобы опять восстановить дистанцию. Ну, не будешь ты же все время ехать и дышать в предъедущую машину. Да, и я хочу передать привет этим ребятам, пожелать им удачи, как говорится, и очень надеюсь, что они везде успели. Волнуюсь за них постоянно. Ведь, возможно, на работе их ждут серьезные наказания за то, что они опаздывают. Может быть, даже розги. Не знаю. Ребят, а так всем удачи на дороге. Хочется пожелать. Много, да, сегодня ремонтных работ. Много различных нужно перестроений совершать для того, чтобы все это объезжать. Надеюсь, что скоро все починят, и мы будем красиво, по-ровному, гладкому, классному асфальту ехать. О чем мечтают уже многие жители столицы. Так что, надеюсь, наши мечты сбудутся когда-нибудь. Всем доброе утро, друзья. Вторник на календаре, это Топ-Радио. Много классной музыки впереди, делай погромче.

0: пару минут, и мы продолжаем с этой классной музыкой.
1: Любишь получать подарки?
2: Тогда скорее в РД Электроник.
1: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
2: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту РД Electronics до 100 евро.
1: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
2: Покупайте в магазинах РД Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.

0: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
1: Akcija līdz 9. augustam.
2: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бурнецимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бурнецимс АБЦ.
3: В июле в аптеках Апотека скидка 40% на косметику Фармацерис для ухода за проблемной кожей. Скидки на кремы, сыворотки, очищающие пенки, а также шампуни Фармацерис для ухода за волосами и кожей головы. В хороших руках. Апотека.
4: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
5: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
6: Свежее?
7: Свежее.
6: И местное?
7: Верно.
6: Без добавок?
7: Без добавок.
6: Очень хорошо.
5: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.

0: только не с тобой.
1: А, какая прекрасная партия, да, с удовольствием. Слушай, ну расскажу, как мои дела, хоть ты
0: нас
1: и
0: это не интересует. Да, да, да.
1: Попрошу выключить музыку.
0: Попрошу тебя, чтобы... Пожалуйста.
1: Вот так. Примерно так я ощущаю себя, ложась спать, укладываясь, думая о завтрашнем дне, готовясь к тому, что сегодня у меня много дел, как здорово, как я с этим справлюсь. Я взрослый человек, который планирует свое время, вовремя отходит ко сну. И вроде в этот момент ничто не предвкушает какого-то непонятного сумбура. Попрошу прямо сейчас.

0: Я здесь речь идет про воздушные шарики. И конкретно именно их, да. Угу. Они какие-то похожие изделия.
1: Дополняется все это какофонией из непонятных голосов, шуточек, видео и всего остального. Ровно в 12.01 минуту.
0: И ты нам сие, значит, театральная постановка была для чего? Для того, чтобы тебя, расскажешь, что тебя разбудили в 12, песни 18 дней уже?
1: Рассказываю. В этот момент, ты же понимаешь,
0: ну, я что понимаю.
1: К тебе начинают бороться два человека.
0: Присоединиться или ругаться, если.
1: Или орать, да. И вроде я понимаю, что сейчас у моей прекрасной соседки формируется одно из самых ее прекраснейших воспоминаний, что ей было 18. Она кричит: «Папа, неси кружки, мы будем распивать безалкогольное шампанское». Я удивляюсь,
0: насколько... Ее уже можно и,
1: ну, видишь, она очень хорошо знает все законы радиовещания, на удивление.
0: Да,
1: особенно в моей истории, потому что она продолжает: «Пап, я знаю, даже безалкогольно вредит моему здоровью, но прошу, неси кружки». На что ее друзья кричат: «Нам не нужно, мы все принесли с собой!»
0: Друзьям уже явно 18 продавали все.
1: Именно.
0: В том числе и безалкогольно.
1: Да. Так. Ну, короче, я все-таки решила, что у этой девочки в воспоминаниях не должно присутствовать старой недовольной тетки.
0: Да.
1: Да, которая не скажет: «Но это у нее, конечно же!» Как мы обычно
0: по молодости
1: всегда просто считали, вредная что тетка. У всех какие-то личные проблемы.
0: А
1: нет,
0: потом
1: оказывается,
0: еще...
1: у всех режим, представляете?
0: А потом еще кто-то узнает тебя, и то по радио перестанут слушать. Нас,
1: да.
0: Зачем нам
1: или
0: это надо?
1: Или наоборот начнут слушать.
0: Для прекрасной девочки, у которой сегодня день рождения, да. 18, мне уже как-то зовут.
1: Я тебя люблю, я поздравляю тебя, все. Мне казалось, я праздновала вместе с тобой. Я слышал все ваши разговоры. У вас все получится в этой жизни.
0: Слушай, но ты знаешь, да, что последний тренд, я не знаю, дети с ума сошли. Mm-hmm. Помнишь, они кричали летом в 12... Да, пожалуйста.
1: Спасибо тебе большое.
0: Они кричали летом в 12 ночи, да? Они Да-да-да. Они... у меня дочь тоже говорила, у нее был день рождения, она говорит: «А, поздравьте меня в 12». Я говорю: «Доча,
1: да,
0: мы поздравим тебя с утра».
1: Да, в 12.01!
0: Да-да-да, мы тебя с утра
1: вообще
0: поздравим, все будет,
1: да,
0: классно.
1: Молодец.
0: Мы подготовимся,
1: конечно,
0: будет все нормально.
1: Родители,
0: она говорит:
1: выспушу.
0: «Нет, я не буду, да-да-да, да? Не буду спать, давай теперь». Доченька, на работу завтра. Я говорю: «Так не могу. Угу. Я тебя хочешь по радио поздравлю? Ну, я не знаю, как угодно, да?» То есть, но он уже придумывал. Ну, только лишь бы вот это...
1: Да?
0: Нет, я...
1: Да.
0: Вот... У них какая-то есть фишка, да, такая?
1: Да, классная.
0: Классная фишка,
1: да,
0: ты считаешь?
1: Да, классно,
2: да. Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20. ТОП-20. Место номер 12. 12-е.

0: звезды приходят, или они хотят, либо это просто вынужденная мера, но троллят папарацци. Конечно, тебе трудно представить, что ты такое выходишь сейчас из офиса, и вдруг сотни папарацци начинают тебя фотографировать, обсуждать, в чем ты пришел на работу. Но такие проблемы
1: постоянно
0: есть.
1: Так происходит,
0: такие
1: кстати.
0: Проблемы есть, и особенно они были у Дэниела Рэдклиффа в тот период, это был 2007 год.
1: А ты знаешь, какие у него самые еще большие проблемы с папарацци были? Когда они его Гарри называли. Гарри, Гарри, и он просто бесился ненормально.
0: И, по-моему, это связано тесно с этим с этой же проблемой.
1: Объясним, да, что Дэниел Рэдклифф, если что, человек, который сыграл Гарри Поттера когда-то давно в...
0: Актер. Так уже, все-таки актер. Да. И в этот момент он тоже, еще. У него был период, когда он доказывал всем
1: что
0: и себе,
1: не
0: что он серьезный актер. Да. Да. Он очень активно участвовал в Великобритании в театре. Да? У него была крутая постановка. И в этот момент папарацци тоже все время его пытались снимать для того, чтобы... Ну, во-первых, они продают сами эти снимки. И в этот момент он подумал, что значит так, я отомщу вам, ребята. Я отомщу. Чтобы ты понимал, на протяжении 3, даже больше 4 месяцев он каждый вечер выходил из театра в одной и той же куртке, в одной и той же бейсболке, короче, одинаково. Для того, чтобы фотографам было намного труднее убедить своих работодателей, потому что это свежие снимки того самого Гарри Поттера, и чтобы им было намного сложнее продать эти фотографии. Потому что кажется, как будто бы они все сделаны в один и тот же день.

0: Причем он в этот момент там периодически показывал им языки, но все прилично, ничего такого, знаешь.
1: Мне Гарри Поттер начал нравиться больше.
0: Ну, слушай, да, видишь, он решил все-таки вести эту борьбу. Он говорит, пожалуйста.
1: Я не понимал сначала его, думаю, ну, чего он так опасен? Ну, ты Гарри Поттер уже, ну, смирись ты с этим. Ты сыграл обалденную роль в обалденном фильме. Очень классном, очень прикольная франшиза. И сыграл ее очень круто. Да, и тут как бы стоит гордиться.
0: Ты мог бы выбрать путь, который выбрал Макалкин, просто начать...
1: Макалкин.
0: Катиться.
1: Но это...
0: Колин Макалкин Калкин Коули. Который один дома.
1: Который Макалей Калкин.
0: Все, да? Который Макалей Калкин.
1: Да, ну, сокращенно Макалкин, понятно.
0: Он... Вот надо было так.
1: Да.
0: Катиться по этой карьерной лестнице, спотыкаясь об успех других коллег.
1: Да.
0: И оставаться все-таки героем одной роли.
1: Ну, он, да, и бороду отрастил там, и все такое. Видишь, и другим актерам повезло чуть-чуть меньше.
0: Ну, почему-то Гермионе все, у нее все в порядке.
1: Эмма Уотсон,
0: конечно,
1: да, Эмма Уотсон, все,
0: супер.
1: Да, вообще нет вопросов.
0: Ее, вообще-то, никто не называет актрисой одной роли.
1: Да, абсолютно. Потому что... Но хуже с этим, как же зовут, который Драка играл, да? Единственное, конечно же, ну, крутейшая реклама.
0: Который злодей, да?
1: Да, блондин. Единственное, что очень круто, но он тоже в театре появлялся, тоже в постановке Гарри Поттер, там все просто аплодировали. Он тоже очень крутой актер. И последняя реклама, помнишь, мы обсуждали с тобой? Я же недавно был на презентации.
0: Да, ты можешь, кстати, рассказать, но, наверное,
1: ну,
0: чуть попозже.
1: Чуть попозже, да.
0: Да, супер.
1: Давай тогда про это и расскажу. Там просто эту рекламу крутили по телеку.
0: Даже так, конечно.
1: Это же Купра, но елки-палки, да.
0: Давай.
1: О, ребятки, да, подробности есть в нашей телеге. Дэниел Рэдклифф, короче, молодец. Он мне начинает...
0: С хорошим чувством юмора.
1: С хорошим чувством юмора. И действительно, актер с большой буквы, и больше уже не можно его приписывать, что это роль человека, актер одной роли, потому что скоро появится сериал Гарри Поттера, и там будут новые актеры одной роли.
0: И он такой, наконец-то!
1: Наконец-то будет другой Гарри Поттер, не я! All-time favorites.

Впервые в Латвии международный турнир 3 на 3 хайп-хоккей с участием мировых звезд хоккея команд из 8 стран. Там вы увидите самые быстрые и зрелищные матчи, а также уникальные бои Ice Fight прямо на льду уже 18 и 19 июля в Xiaomi Arena. Билеты на bilishservice.lv. Слушай утреннее шоу, участвуй в конкурсе и выигрывай билеты на 3 на 3 хайп-хоккей.

0: Так, про питбуль обещал. Питбуль установил мировой рекорд.
1: Что на этот раз?
0: Мировой рекорд. Короче, он сейчас у него мировой тур. Он будет в Риге, кстати. Мы поддержим этот концерт, он будет как-то, когда это будет скоро.
1: Мы поддержим. Делайте.
0: Так скоро. 29-го. Да. Мы рекламируем этот концерт, да, потому что там, значит, мы там будем, да. 29-го у нас, ну, уже
1: значит,
0: скоро.
1: Значит, Андрюшки нет, да и перепадет. Наконец-то.
0: Но также он выступал в Лондоне буквально недавно и установил рекорд Гиннесса. Более 22 тысяч поклонников пришли в одинаковом образе своего кумира, искусственных лысинах, темных очках и костюмах. Короче,
1: подожди.
0: Количество лысых людей на одном...
1: Это все неправильно. Забираем срочно у него эту награду. Они просто хотели сказать, что посмотрите, какой мир прекрасный. Какое сегодня хорошее настроение.

0: Какое солнышко? Это для этого чувака?
1: Да, ну он тоже, возможно, там был.
2: Короче, его признали самым лысым концертом в истории. Да, и занесли в книгу рекордов Гиннесса. Более 22 тысяч людей были с лысинами. Ну, или выглядели как лысины. Всего было там примерно 70 тысяч зрителей. Из них 22 тысячи приняли участие в акции. Да. И он, значит, вышел на сцену в своем узнаваемом образе. Питбуль, он всегда лысый, в очках, на костюме всегда такой.
0: На стиле, да.
2: Да. Поблагодарил своих поклонников. Говорит, история творится прямо сейчас. Хотел, он говорит, представляю всех лысых людей мира. И, слушай, а в целом, да, в какой момент человек, точнее, мужчина, да, наверное, в данном случае, осознает, что все, хватит бороться вот за эти вот маленькие, вот эти остатки своей шевелюры на своей голове и просто принимает волевое решение быть лысым.
0: Ты сейчас поднимаешь очень серьезную
2: тему. Давай о ней поговорим сразу же после. Да. Наши слушатели прислали свои любимые треки Питбуля. Я выбрал один, который он исполнил на этом же, выступлении, да, в Лондоне. Он его исполнил вместе с певицей Кейш, которая неожиданно появилась на сцене. Этого никто не ждал. Питбуль будет в Риге 29-го. Может быть, что-то неожиданно...
0: 29 июля.
2: Июля, да. Может быть, что-то неожиданно произойдет и в Межапарке в этот день. Может быть, тоже все придут в лысинах, и мы поставим новый мировой рекорд, что вряд ли. Но, тем не менее...
0: Ну, ты бы так хотел.
2: Я бы хотел, чтобы хотя бы Кейши там появилась, и этот замечательный трек Timber, который мне очень, на самом деле, нравится. Спасибо слушателю, который прислал его название тоже. Именно его выбрал. Да, Питбуль, Кейша, далее на волнах Топ-радио. Timber. Доброе утро.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. В этот вторник, 14 июля, в Латвии ожидается переменная облачность. Курзема центральной части нашей страны и в столице. Днем пройдет преимущественно без осадков. Атака в Латвии, восточном Видземе, ожидается кратковременные дожди. Температура воздуха на всей территории страны составит +20, +22 градуса. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду.

очень классный позитивный трек, это новиночка. Марк Кремонт. Партеноп называется, но... Ваня Дмитриенко, мы уже всех хорошо знаем. И его «Шелк» скоро на топ-райд.

0: думаешь, сколько мы должны спать?
1: Да, я думаю, 8 часов за здоровый детский сон. Я всегда за это.
0: 8 часов. Тебе тоже понравилась эта идея. Ты в курсе, что вообще понятие про 8-часовой рабочий сон был придуман компанией, которая продавала матрасы в 1938 году.
1: Молодцы какие.
0: Да.
1: Я их поддерживаю.
0: Вообще не было такого понятия, что ты должен спать какое-то конкретное количество часов, тем более 8 часов, потому что на протяжении долгих сотен лет люди вообще не спали по 8 часов подряд, а не спали там по 4 часа, что совсем мало, на мой взгляд, да?
1: Тогда сиеста еще оттуда и пошла потом, знаешь, типа днем еще доспать.
0: Да, но ты понимаешь, насколько вся информация, за которой, если какой-нибудь человек, как получается, твой
1: маркетолог?
0: Да, в данном случае это продавцы матрасов. Насколько вот это ложь...
1: Она стала
0: становится такой официальным. Мы уже все это выдаем, как будто бы это прям, ну...
1: Экспертное мнение какое-то.
0: Прям,
1: надо спать 8. Да, кто сказал?
0: Минимум.
1: Ну, кто-то сказал.
0: А вот теперь, оказывается, ты будешь знать. Представляешь?
1: Потому что тебя учила твоя мама, мама учила ее мама и так далее. Знаешь, это пошло, передавалось. А где кто слышал?
0: И специалисты
1: известно.
0: Такие, да нет,
1: давайте возьмем на себя эту миссию. Давай возьмем, Наташка, мы будем этим мифом все...
0: Нет, я за то, чтобы мы могли спать 10 часов без остановки.
1: Тогда давай создавать новые мифы.
0: Ты уже как? Ты в том возрасте, когда спишь меньше?
1: Да я всегда как-то, знаешь, получается, сплю меньше, потому что даже...
0: Сколько, вот реально, ты прям... Хорошо, а как ты по себе понимаешь?
1: Ну, часов 7.
0: Сколько часов тебе нужно проспать, чтобы прям ты идеально проспал?
1: 7.
0: Да.
1: 7,
0: этого достаточно.
1: Даже на выходных, да. Ну, и единственное, что я могу проснуться через часов 5-6, ну, типа, да, а потом доспать еще пару часов. Ну, вот так вот.
0: Да. Ну хорошо, друзья, сколько тебе нужно конкретно?
1: Что я делаю в промежутке между этими проснуться и доспать, я не расскажу.
0: Пока все спят.
1: Пока все спят.
0: Это время принадлежит только мне.
1: Это да. Ладно, я обещал про Купру, да, быстренько рассказать. Я был на презентации нового, как он там, господи, называется? Равал, да, конечно. Мы же обсуждали с Норманом, да, здесь? Этот автомобиль. В телеге есть парочка кружочков с этой презентации, там выступал Озус. Чему я был несказанно рад, потому что он там...
0: Класс.
1: Ну, вообще, да, такая энергетика, класс. Он там даже новый трек какой-то презентовал. Ребят, ну, просто обратите внимание на новые автомобили, это здоровски. Потому что сейчас... А как сказал Норман, ты еще, ты помнишь, да? Он еще... Я обратил тоже на это внимание.

0: внимание, что это вообще какая-то, ну, новый кузов, да, на базе которого они потом будут другие машины тоже делать. И это пока что первое из этого. Он говорит, он очень удачный. Там, я присмотрелся, посмотрел. Ну,
1: что
0: все
1: скажешь?
0: Уже. Ну, сейчас
1: давай.
0: Машины уже, они очень-очень стали... очень для всего. То есть они тебе, пожалуйста, и компактный автомобиль городского типа, и тебе, если надо выехать куда-то на дачу, за город, по проселочной местности, по пересеченной, или ямы какие-то там проехать, объехать, она вроде как бы и проходимая выглядит.
1: Блин,
0: так.
1: Это, конечно, смешно.
0: А она как внутри достаточно просторная.
1: Смешно. У меня когда был мини-купер, у меня это была и машина для того, чтобы мебель перевезти, и для того, чтобы проехать за городом. Неважно. Если у тебя одна машина, она просто уже сразу же по дефолту идет для всего.
0: Ну да, ты права, тоже есть что-то в этом. Ладно, что ж, ну, мне понравилось. В общем, я посмотрел, полайпал там, ну, может быть, как...
1: Главное, что мероприятие было классное.
0: Это да, это да. Ой, там же вообще, да. Я обожаю презентации. Я ж понял, что презентация-то мое. Вот прийти и светить этим самым фейсом, да, там, направо-налево, там, тебе говорят, вы можете с вами фотографировать, вот это селеба. Такой, вот, давайте, я сфоткаюсь, конечно же. Закусочки, пожалуйста. Я говорю, спасибо, я это съем. Да, ребятки, ну...
1: Это я еще в салфеточку заверну, с собой заберу.
0: Да, надо было, Наташка. Ну, видишь, я хотел сказать, что тебе отнесу, но не сказали.
1: Не поверили.
0: Кому?
1: Да.
0: Мне, конечно, не поверили. Кому?

В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ-Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Ситуация на дорогах. Тут хорошие новости, да, практически город достаточно свободен. Я говорю про столицу, я не знаю, как в других городах. Если есть информация, присылайте. Конечно же, нас интересуют абсолютно любые ситуации на любых автодорогах нашей страны. Даже на окружной никаких нету таких особых затруднений. Единственное, что хочется отметить, это Круспул, стандартная утренняя рабочая 5-минутная пробка. Незначительная пробка на Густавзем-Галагатва в сторону Бриюбас. И ремонтные работы на Карля Улмане. Гатва в сторону Венебас. Там 15-минутная пробка только за счет того, что счесали асфальт. Теперь уже две полосы работают, в отличие от вчерашнего дня. Но асфальта нет и собираются, видимо, его делать. Поэтому там все снижают скорость, что абсолютно логично. Имейте в виду, да, 15-минутная пробка приблизительно. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25030.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Так, вторник. На календаре 14 июля.
4: Слушай, завтра считается, что половина лета хоп-хоп.
3: Да не надо считать, потому что у нас там что-то июнь был не очень.
4: Да,
3: может,
4: слушай, конечно, не надо считать.
3: Очень...
4: Я уже поняла, что ничего из того, что я хотела успеть этим летом, я уже не успела.
3: Я только переживаю за световой день, который уменьшаться стал, да, и это неприятненько.
4: А мне нравится, слушай.
3: Ну, темнеть будет раньше.
4: Я не люблю, чтобы так встаем на работу рано, а там уже светло. И как бы, я тебе так скажу, Андрей, твое лицо еще не успевает отойти от утренней твоей вот этой вот подушки, да, ночной, конечно, на которой ты спал.
3: Когда
4: в зимний период сначала не видно, а потом, когда свет появляется, как раз хорошо уже выглядишь, понимаешь? Ну, то есть в нашем возрасте где-то час нужно для того, чтобы лицо пришло в
3: нормальное... Оскорбление завуалировано под комплимент, да? Неплохо.
4: Да.
3: Да.
4: Потому что нужен баланс. Нужен
3: баланс.
4: Я понимаю. Понимаешь?
3: Так.
4: Для того, чтобы ты подставил еще одну щеку.
3: Да. И обсудил твое лицо после этого, да? С удовольствием, но и попозже. У нас есть задача на ближайший час, а то и два, потому что у нас есть подарки.
4: У нас есть
3: конкурсы. Для наших радиослушателей, да.
4: А мы предлагаем сделать твое лето намного ярче. То тебе, пожалуйста, и фестивали, и спортивные мероприятия для всей семьи. Божечки ты мои! Куда же еще? Чего еще хотеть? Солнце? Да, захотели.
3: Нет, да. Мы сейчас будем компенсировать различными развлекухами.
4: Конечно. Хорошо, что у нас есть прекрасная музыка.
3: Да. И музыки у нас много. Селена Гомес продолжит. Уже дальше с треком In The Dark. Всем классного дня, удачи на дорогу, доброго утра. О погоде что-то тоже скоро расскажем. И в конкурсе тоже поиграем. Готовь свой телефончик.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.

0: Джемишкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
2: Вау! Ничего себе предложение! Стиральная машина на 9 килограммов с сушилкой – 389 евро. Робот-пылесос Xiaomi X20 Plus – 349 евро. Холодильник LG объемом 333 литра – 389 евро. Кассинукай. Предложение действует до 20 июля в магазинах Кассинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Atlaiž vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 килограмм 3,99. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм 15,99. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Lidl. Стоит того.
5: Grila sezona ir spilvi sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi iet kopā.
7: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlē.

0: gars. Un kaut kur skan īstā vasaras garš. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.

0: Короче, я даже не знаю, как мне рассказать эту историю, но, во-первых, я сейчас добралась до того, что делаю чекап здоровья. Очень всем рекомендую. Считаю, что это правильный подход. Периодически этим всем делом заниматься. Нужно найти своего врача, и все замечательно. Там сразу же список дел просто, не знаю, на полгода.
1: Чекап здоровья?
0: Да, конечно. Все так. Процедуры, пока ты все УЗИ, пока ты все записался, пока... И тут, естественно, одно из обязательных пунктов – это анализ крови.
1: Мы все, кстати, ощущаем, что тебе нужен чекап здоровья, потому что твое здоровье
0: любому
1: у нас...
0: Любому человеку после 35, да, я рекомендую хотя бы раз в 2 года это все дело делать. Тем более, что у нас у большинства из нас есть страховки, которые люди не используют. А вы не забывайте, что благодаря этим страховкам вам не повышают зарплату. Работодатель такой: ну вот, у тебя же страховочка есть, так что используйте. И,
1: полезные советы от Натальи.
0: Конечно.
1: Да.
0: Итак, одно из первых пунктов – это анализы. Я прихожу натощак, да, и девочка такая: так, хорошо, моя, значит, так, скажите, врач с вами говорил по поводу анализов? Я говорю: ну, натощак, ну, там все такое, как бы, она, окей, вышла, возвращается. Подождите, но как бы вам врач что-то объясняла? Я говорю: ну, нет, ничего не объясняла, ну, просто вот...
1: Значение слова
0: бумажку,
1: натощак.
0: Что, все, как бы, окей. Я правильно понимаю, что вы никаких дополнительных анализов вы с собой сейчас не принесли? Я говорю: ну нет, вот давайте сейчас натощак, я сегодня потом уже все остальное донесу. Она такая: хорошо, ну вот, а вот по поводу того, что нужно донести, она с вами говорила? Я говорю: ну там 2 варианта, как бы, что тут уже все понятно. Она: ну хорошо, тогда, наверное, я вам объясню. Я говорю: ну хорошо. Она достает баночки, и она достает 3 баночки. С первой она говорит: все понятно. Со второй все не очень хочется делать, но понятно. И дальше она говорит: а вот это, она говорит: я не знаю, почему врач решила, что вам нужно сдать этот анализ, но я сейчас объясню. Наталья, скажите, у вас дома есть 3-литровая банка?
1: Ну
0: я
1: что,
0: говорю, есть.
1: Чайный гриб там должна сделать и принести.
0: Я говорю: есть.
1: Компот сварить и принести на анализы, проверить, что у тебя получается.
0: Она говорит:
1: хорошо,
0: Наталья,
1: ли ты варишь суп? Мы должны
0: вот
1: проверить.
0: Это банка. Так. Она должна присутствовать с вами на протяжении всего дня. Я говорю: хорошо, допустим. Она говорит: да. И вот, значит, все, что вы делаете в эту банку. Да? И потом... Ну, вот когда вот вы бьете, вот это все, вы смешиваете и, говорит, и приносите этот анализ. Я говорю: что? Я говорю: вы сейчас
1: вы
0: шутите?
1: Вы сами смешать не можете?
0: Я говорю: вы сейчас шутите? Но в этот момент я поняла, насколько у нас высокое доверие к специалистам, ну, по медицине. Если бы она еще дальше сказала: так, вы должны все это выпить и потом принести нам. Я такая: окей, так врач сказала, мы будем это делать. Я говорю: подождите, вы сейчас шутите? Я говорю: ну, вы разыгрываете какой-то конкурс здесь. Сейчас придет Андрей Фан и скажет: парам-пам. Она говорит: нет. Я говорю: серьезно, я никогда ни у кого не слышала вообще, что нужно было сдавать такого рода анализ. Ты когда-нибудь слышал?
1: Я не очень понял вообще, честно говоря, все это. То есть тебе надо сначала сдать все по отдельности,
0: короче,
1: а потом все это смешать и сдать?
0: Я просто думаю о чем? Я думаю про то, насколько...

0: часто рекомендации медицинские могут быть, ну, максимально странными.
1: Так.
0: Ну, максимально странными. И наверняка вы сели и думали, вы сейчас врач прикалывается, или мне реально это надо делать?
1: Так в результате что, прикалывались или реально надо было все делать?
0: Надо будет.
1: Вышел кто-нибудь с камерой там или сказал?
0: Нет, никто не вышел, но я, скорее всего, откажусь от этого анализа, потому что, в принципе, я не знаю, это как-то слишком странно.
1: А почему ты с банкой сейчас пришла тогда?
0: Трехлитровой? Отвернись!
1: Есть нюансы. Ладно, все, тогда об этом сегодня поговорим, да?
0: Да, именно про странные медицинские рекомендации на нас, на наш WhatsApp 25037. Кто-то что-то советовал, а также, конечно же, сами врачи.
1: Да, написано.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. В этот вторник, 14 июля, в Латвии ожидается перемена облачность. Курзума центральной части нашей страны и в столице. Днем пройдет преимущественно без осадков, однако в Латгале, восточном Витебске, ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха на всей территории страны составит +20, +22 градуса, ветер северо-запад.

0: очередных историй, связанных с приключениями, что ты пришла к врачу, тебе посмотрели на тебя, сказали, так, девушка,
1: над
0: этой можно, да-да-да, поиздеваться как-нибудь. Оказывается, наши слушатели присылают, тут много вариантов, давай посмотрим.
1: Не, у нас, подожди, нет, зачем? Не столь важно. В аудиосообщении говорится о том, что да, это, скорее всего, почка меня хотели проверить для того, чтобы уровень креатина пройти. Так что не я одна, не одну меня просят сдавать такие анализы, но я думаю, что у меня с почками все хорошо, я подумала. Когда я поняла, как нужно это все проверить, так я думаю, ну, наверное, в другой раз, как бы, все нормально.
0: Делай себе биопсию, короче.
1: Да, итак, непонятно чего, любого органа. Итак, друзья, сегодня говорим про странные рекомендации от
0: врачей,
1: медицинских учреждений, как таковых. Итак, доброе утро. Однажды я пришла к семейному врачу с дочкой. Были какие-то жалобы на живот. Так вот, семейная посоветовала принимать два раза в день по столовой ложке определенного напитка, в котором очень много сахара находится. Но бывает еще sugar-free, zero.
0: Ну ты про колу говоришь просто.
1: Да. Все, так что... Она говорит, ну для меня это было максимально странно. Я знаю, что такие рекомендации, по крайней мере, в Латвии врачи не дают. Но в Англии у меня друзья, они прям говорили, что все, приходишь, говорит, что у тебя болит жжет, говорит, чуть-чуть колы, и все будет хорошо. И в Нидерландах также реально совершенно случай, что таким способом лечат людей.
0: Это когда спонсированная называется медицина, когда попросили. Рекомендуйте, пожалуйста, знаешь, наш препарат.
1: Да, и вот холодильничек, вы можете сразу же здесь приобрести. Колу, пожалуйста, заплатить чуть-чуть дороже, чем в магазинах, но вам пригодится.
0: Когда нормально, у вас спонсора не нашлось, ладно, хорошо.
1: Странная рекомендация, действительно.
0: Я такую же рекомендацию слышал в автосервисе для прочистки радиатора.
1: Да, серьезно?
0: Да, там, видишь,
1: все,
0: принцип тот же.
1: Болит живот, не болит, все хорошо.
0: Да, засорился радиатор, да, все промывается.
1: Конечно же, максимально.
0: От сантехников, говорят, такая же тоже рекомендация. Там, типа, все прочищается, как нормально.
1: Универсальное средство. Сразу же прислали нам мем, связанный с...
0: Профессор, как его там, который на огурцах сидит? Да, спасибо.
1: Который про огурцы, конечно...
0: Когда силу природы получаешь через огурец, это же прекрасно.
1: Человек снял... Ты все время думаешь, как можно... как сделать так, чтобы твое видео в Инстаграм залетело? Вот человек, наверное, даже не планировал, что что-то залетит, кроме огурца. Но в итоге его видео стало легендарным. Причем, интересно, в каком году вообще? Мне кажется, этому мему и этому видео уже лет, 15?
0: Оно не длинное, кстати, все лишь 30... Я не знаю, можем мы его слушать вообще?
2: Это живой огурец. Вот он. Размер его должен быть примерно как толщина большого пальца. Примерно такой.
0: Да.
2: Его нужно очистить, хорошо очистить, не отрывая от ботвы.
0: Нет.
2: Затем слегка откусить.
0: Так, ладно, тут уже начинается 18+.
2: Верхушечку.
1: Могу задать один вопрос?
2: Смочи слюной.
1: Ты что?
2: Задний проход и встать, не отрывая от ботвы.
0: Это важно.
2: Огурец дает прохладу, влажность и, скорее всего, силу земли.
0: Скорее всего, но это не точно. Ну, ребят, это прекрасно.
1: Вы попробуйте, потом расскажете.
0: Говорит, я не знаю. Но это хороший, полезный совет, хороший доктор. Кстати, его когда-то пригласили на какой-то ток-шоу, очень сильно возмущался, что над ним все смеются. 15 лет назад это было, ребят, если что. Так что... Ладно, что ж, есть еще несколько сообщений, мы с ними продолжим. Мы говорим про странные рекомендации врачей. Сегодня в нашем интерактиве, если тебе вот такие когда-либо попадались, то можешь о них рассказать в наш WhatsApp.

0: 19 строчки. Два трека ТОП-20 прямо сейчас на ТОП-радио. Ну, не прямо сейчас, через 2,5 минуты. Оставайся с нами.
1: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Vienpadsmitajā jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dzērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
3: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
4: 1. un 2. augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūris posms Gauja Trail by UTMB. Piedalies!
5: Arī tu?
4: Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
5: Nekad!
4: Pieejamas dažādas distances, katra varēšanai un spējā. Arī taku gājēja distance.
5: Pievienojies!
6: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
7: Впервые в Латвии международный турнир 3x3 хайп-хоккей с участием мировых звезд хоккея команд из 8 стран. Там вы увидите самые быстрые и зрелищные матчи, а также уникальные бои Ice Fight прямо на льду уже 18 и 19 июля в Xiaomi Arena. Билеты на bilishservice.lv. Слушай утреннее шоу, участвуй в конкурсе и выигрывай билеты на 3x3 хайп-хоккей.

0: мы уже вчера разыгрывали два билета на 18 июля, потому что именно 18 июля и 19, но разыгрываем только на 18. Пройдет хайп хоккей 3-3. Впервые международный турнир в Xiaomi Arena. И что интересно и что классно, это то, что мероприятие длится целый день с 10:30 до 8 часов вечера. Тут вам, пожалуйста, и хоккей, и тусовка, и песни, и танцы, и конкурсы.
1: Ну, хоккей 3 на 3. Это быстрые игры. Ну, как относительно быстрые, да, там какой-то сокращенные периоды. Но они проходят в большом, в быстром темпе. К нам как раз приходил главный судья этого мероприятия, который рассказывал, как там, например, нарушение, да, там пробивается очень быстрый булит. Причем он как будто с игры пробивается, там не... практически игра не останавливается. Все. Интенсивность матча очень высокая. 3 на 3 это означает, что хоккеисты смогут показать свою технику. А хоккеисты это не просто хоккеисты, кто-то, какие-то хоккеисты, а это те самые хоккеисты,
0: мировые
1: которых мы знаем и любим.
0: Звезды. Кстати, да. Я знаю, что специально подбиралось время для того, чтобы в НХЛ тогда был какой-то перерыв.
1: Ну, сейчас у них межсезонье, у всех идет, да.
0: Пока
1: поэтому
0: перерыв, самое время провести новый.
1: Формат популярный в Америке, когда у них межсезонье, они таким образом, ну, типа там, развлекаются, да, играют 3 на 3. И сейчас этот формат пробуют сделать у нас, не пробуют, почему-то полноценно делают уже давно, но делают сейчас теперь уже это на международном уровне. И когда приглашаются игроки сборных и игроки сборных разных стран, приедут в Xiaomi Arena в эти выходные.
0: За первый международный кубок!
1: И игроки нашей сборной будут против них бороться там во главе с Траумаксом, да, и другими. Ну, там список огромный, нет смысла перечислять.
0: Кстати, между прочим, я посмотрела 18 и 19 июля дожди. Для того, чтобы не грустить, можно взять сына или дочь.
1: Короче, хоккей 3 на 3 это что-то интересное, ну и круто, да, что ты за один раз можешь посмотреть несколько матчей, можешь прийти посмотреть интересующий тебя матч каких-то игроков конкретных, которых ты хочешь посмотреть, как они играют, потому что когда у тебя, ну, на поле только 6 игроков вместо 10, у тебя у их игроков есть возможность показать все свое мастерство индивидуальное.
0: Тогда кто нас интересует? Тот, кто хотя бы немножечко ориентируется в именах и фамилиях

0: артистов, правильно?
1: Да.
0: Да.
1: Ну,
0: наших и международных.
1: Ну, мы суперизвестных взяли, поэтому наш конкурс вас выбор.
0: Ну, это для тебя все просто. Ты в хоккее уже тут с рождения сына.
1: Ну, а люди, которые в хоккее, они пойдут на это мероприятие. Те, кто не в хоккее, чего туда идти смотреть?
0: А что, у нас девчонки звонили, никого не знали, просто хотели посмотреть на красивых мужчин.
1: Ну, так билеты есть. Продаются, я не помню, такие дорогие.
0: Давай.
1: Для мероприятия,
0: кстати,
1: которое...
0: начиная от 20 евро.
1: На целый день, внимание, с возможностью выходить, заходить туда-сюда. То есть нету никаких, только что зашел, и нельзя выйти. И возможность смотреть целый день хоккей, плюс разные мероприятия, плюс айс-файт.
0: Это вообще будет что-то легендарное.
1: Так что, ребятки, на этих выходных...
0: Готовьтесь, набирайте номер 250037 буквально
1: через песенку мы и сыграем. Да.
2: Топ-мьюзик. Песня из топ-20.

0: 0937, телефонная линия. Кто нам дозвонился? Доброе утро.
1: Доброе утро, Николай.
0: Николай.
2: Коль, ты фанат хоккея или как вообще? Знаешь, ребят?
1: Да, конечно, да.
0: Да, ты знаешь, но вчера одни девушки дозванивались. Сегодня, наверное, день наконец-то любителей хоккея. Потому что вчера дамочки, конечно, прямо атаковали наш конкурс. И одной, кстати, удалось выиграть. Конкурс простой. Мы называем фамилию хоккеиста, достаточно известного. Ну, там просто суперизвестное. Тебе надо назвать его имя. Угу. Понятненько?
1: Да, да, конечно.
2: Давай, погнали, Коля. Ягор.
1: Ягор. Я думал, латвийский сборный будет.
0: Я же сказал, известных мировых.
1: Яромир Ягор.
0: Яромир Ягор есть такой,
2: хорошо,
0: да.
2: Хорошо, Шиловс.
1: Виталий.
2: Нет.
0: К сожалению.
2: Нет. Я говорю правильный ответ или как?
0: Говори правильный ответ. Артур Шилов, конечно. Артур Шилов.
2: Ничего, звони, дозванивайся еще раз. Мало ли тебе повезет. Итак.
0: Вратарь. Доброе утро. Кто здесь?
2: Кто следующий?
3: Алексей, привет.
0: Здравствуй, Лёш. Надо три подряд назвать, да, я напомню.
2: Ты готов?
0: Давай, Лёш. Давай.
3: Да.
2: Все, отлично. Итак, Даугавич.
3: Каспарс.
2: Овечкин.
3: Александр.
2: Ирбе.
3: Ну, на языке крутится.
0: Да.
2: Крути. Крути, ну, скорее.
3: Я мой корпус катаете?
0: Я нет. Слишком просто будет.
2: Ах, все, хорошо. Следующий у нас, я так понимаю, или кто у нас уже? Что за звуки?
0: Да я не знаю.
2: Все, все, уже, к сожалению, все. Ну, слишком долго мы уже.
0: Да, Артур Ирба, конечно же. Ну, вы, ребят, чего это? Так, кто нам дозвонился сейчас?
2: Что это? Это кто-то межгалактическая связь?
0: Ребят, на WhatsApp ты не звоните. Вы что, с ума сошли? Да, мы по телефону. 2-5-0-3-7. Вань, давай, здравствуй. Ну, поехали, да? Сразу давай фамилию нам.
2: Грецкий.
0: Грецкий.

0: Wayne.
1: Bure. Dresc-
2: bure.
0: Bure, bure, bure, bure.
1: Один, два, три.
0: Виталий?
1: Нет, Павел, да что такое?
2: Ребята, вы чего,
1: ой,
2: Павел?
1: Ну пробуй, не,
2: я объясню. Я объясню, это волнение, потому что, ну, в моменте, да, очень трудно. Я представляю сейчас. Я так, знаешь, я сижу себе спокойненько.
1: Кто следующий?
2: Да, Павел Бюре, да понятно.
0: Это снова я, Алексей.
1: Давай, Леш, пробуем.
2: Давай, вторая, ну, слушай, не...
1: А, подожди, а я уже забыла, кого я ему...
2: Тут... Да, давай за, по списку по новой.
1: А, хорошо, Озолинч.
0: Сандис.
2: Да.
1: Да, Мерзликинс.
0: Элвис.
1: Кросби.
0: Сидни.
2: Со второй попытки, но тем не менее. Да, Сидни Кросби, конечно же.
1: Ну, отлично, все получилось.
0: Но его не знать, это нельзя не знать.
2: Да тут всех не знать, что Павел Бюре не знать, тоже знать не знать. А Артур Ирбе не знать. Ну, тут про всех можно сказать.
0: Вот Артур, я потом...
2: Да, ну, волнение делает свое дело.
1: Ты запомнишь на всю оставшуюся жизнь. Итак, дружок, пирожок, 18 июля ты знаешь, куда ты отправляешься? В Xiaomi Arena, потому что там будет происходить первый серьезный международный турнир по хоккею в 3 на 3.
2: Да,
1: ты сможешь это все увидеть.
2: Некоторых сможешь увидеть воочию.
1: Поздравляем тебя!
0: Спасибо, спасибо.
2: Спасибо всем, кто дозвонился. Ну, со второй, кстати, попытки, да? Никто не отменял. А кто? Мы же ничего не говорили. Можно второй раз дозвониться,
1: конечно,
2: третий раз дозвониться.
1: Смело, да.
2: Я просто видел, что многие пытались прозвониться, но он был первым что-то поделать. Ладно, ребят, завтра еще сыграем.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Еще больше товаров по ценам ZEM-ZEM в Мего. Больше выбора, больше выгодных покупок. Кефир Балтайс евро 25 и маринованная тертая свекла 89 центов. ZEM-ZEM цены в Мего.
3: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Ценолом в магазинах «Юск». Чистка склада. Скидки стали еще больше. Экономьте от 20 до 80% на избранных товарах. Мебели для дома и сада, матрасах, домашнем текстиле и многом другом. Покупай также на «Юск.ЛВ».

0: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ-Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах. Андрей Фан.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
0: Все, что

0: привлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
1: Вторник, 14 и начало нового часа. Доброе утро. Да, доброе утро.
2: Прям доброе утро.
1: Прям доброе. Мы всем, во-первых, желаю сегодня прекрасного дня, хоть и не такого солнечного, как хотелось бы нам. Мы же как бы уже вчера были избалованы летом, такие, знаешь, вроде как будто все наладилось, и тут опять что-то началось такое.
2: Да, а главное, что самое, понимаешь, обидно, что к выходным опять говорят, что будут дожди. Ну что такое? Когда наши румянистые попки будут лежать на пляжах.
1: Вот хочешь, тебе объясню сейчас все, почему? А вот сопоставь факты. Что? Вот сопоставь. Помнишь, когда в прошлый раз просто дожди затянулись? Где я был?
2: Не знаю.
1: За границей.
2: Да. А сейчас?
1: Я в пятницу улетаю.
2: Ах ты, безобразник. Ну ты даешь.
1: Ребятки, синхрон работает.
2: Давай.
1: Поэтому ждите меня, я привожу только погоду.
2: Ой,
1: ждите,
2: ну, слушай, меня, как никогда. Я так понимаю, что ты отправляешь на музыкальные какие-то распекаловы,
1: а я потом тебе расскажу, и это
2: и
1: будет все в нашем...
2: кружки в телеграм-канале.
1: Телеграм-канал будет трещать по швам, я тебе гарантирую.
2: Так же, как и твой семейный бюджет?
1: Да, к сожалению.
2: С учетом того, что ты улетаешь.
1: Но семейный бюджет меня не волнует, а наш телеграм-канал, это пожалуйста.
2: Ну, слушай, потому что можно, мне говорят, это для работы.
1: Для работы.
2: Это важно.
1: Конечно, да, я так и говорю. И помимо этого, конечно же, я буду все равно оставаться с вами на волнах Топ Радио с помощью нашего приложения Топ Радио Латвия, которое настоятельно рекомендуем вам обновить, если вы его давно не обновляли, или просто установить свой телефон, или
2: посмотрите,
1: планшет.
2: Посмотрите, люди старались.
1: Или CarPlay, или там и часы подключаются. Там все вместе в единой инфраструктуре очень классно работает. Что это дает тебе, помимо того, что ты можешь нас слушать? Нас слушать немножечко...
2: Теперь можно не задавать вопросы, что за песня звучала тогда-то,
1: да,
2: тогда-то.
1: Да, там все есть. Можно перемотать, послушать, если кто-то пропустил. Если мы какую-то с тобой что-нибудь сморосим, мы можем вернуться и позориться еще раз.
2: Да, это тоже у нас хорошо получается.
1: Хорошо получается. Но, помимо этого, там есть еще и конкурсы. Прямо сейчас, конкретно вот в данный момент проходит конкурс, в котором ты можешь выиграть 2 билета на Кэлвин Харриса. А почему я сказал 2 билета? Может быть и больше.
2: В смысле?
1: А я вот не знаю, сколько билетов, но какое-то количество. Короче, понятное дело, что ничего там делать не нужно. Нужно только поставить себе приложение, найти внизу, увидите конкурс, зарегистрироваться, что ты, нажимаешь кнопочку, что ты принимаешь участие в этом конкурсе, и все, ты принимаешь участие в конкурсе. Дальше случайным образом будут разыграны билеты на Кэлвин Харриса среди тех, кто участвует в конкурсе в нашем приложении. Так что пользуйся и участвуй. Может быть, тебе повезет, и ты выиграешь билеты. Кэлвин Харрис уже скоро в Риге. Класс.
2: Wow.
1: Также, Кэлвин Харриса мы регулярно слышим на волнах Топ Радио. В этом часе он тоже зазвучит. Помимо этого, мы еще в один конкурс сыграем, потому что у нас есть билеты на еще один фестиваль. Помимо этого, мы будем
2: считаем,
1: продолжать общаться.
2: Мы считаем, что летом нельзя упускать время, и несмотря ни на какую погоду, нужно тусоваться, ходить на концерты, гулять, встречаться с друзьями.
1: Да, верно. Поэтому мы продолжим и слушать музыку. А у нас ее много, как обычно. Всем удачи на дорогу, всем классного дня.
2: Еще раз всем доброе утро.
1: С музыкой продолжаем. Поехали.

0: дорожную информацию представляет Евролом.
1: Ситуация на дорогах и пробки в столице. На левой Босиканцево в сторону Вантового моста 10-минутная пробка. И сам Вантовый мост около 5 минут сейчас. 5-минутная пробка также на Экспорта. Карля Улманягатва в сторону Венебас-Гатвы. Там идут ремонтные работы. Пробка более 20 минут. Имейте в виду, там не хватает, точнее вообще отсутствует асфальт. Ну, как бы его готовят к тому, чтобы положить нового покрытия. Из-за этого автомобили логично притормаживают. Там и скорость ограничена. Поэтому создает некоторые помехи дорожному движению, но обе полосы работают. И это самое главное. На Приебус движение затруднено в сторону воздушного моста около 10 минут. Также 10-минутная пробка на Густава Замгалагатву в сторону перекрестка с Бривибас. Рассказывая ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25037.

платим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: скоро услышим.
1: Ищите выгодный полет Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
3: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

0: рекламный партнер ТОП Радио.
1: В Мего еще больше товаров по ценам ЗМЗМ. Больше выбора, больше выгодных покупок. Мороженое Айс 35 центов. И питьевая вода 5 литров, только 65 центов. ЗМЗМ цены в Мего.
2: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Детралекс. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Детралекс в день. Рекламодатель Сервье Латвия. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
4: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
5: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redfest.lv.
6: Вау! Ничего себе предложение! Садовое кресло с подушкой 79,99. Аккумуляторная газонокосилка 249 евро. Садовые светильники на солнечных батареях всего 39 центов. Касинукай. Предложение действует до 20 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.

0: Слушай, Вой, сейчас смотрю видео. Подожди, подожди.
1: Теннис. I see at the men's singles in Wimbledon. It's like the World Cup, something called tennis, which is like a crap version of ping pong.
2: Это что вообще?
0: Это Али Джи, известный парень. Давай я тебе, чтобы это все было понятно, буду сопровождать это саундтреком таким. Короче, кто знает Али Джи, это герой Саши Барон Коэна, один из его героев, у него их несколько, тот же самый Барат, тот же самый там Бруно, ладно, о нем не будем пока что, и Али Джи, это такой яркий персонаж, рэпер в оранжевом костюме, и, как выяснилось, он меня сбивает, не могу. Этот ритм меня, конечно, потому что нельзя оставаться равнодушным. Али Джи, ты слышала про него? Вот это?
2: Слушай,
0: ну это же.
2: Это типа такой.
0: Это саундтрек. Да, да.
2: Гангстер-рэпер.
0: Конечно.
2: Али Джи. Один из альтер-эго Саши Барона Коэна.
0: Так и есть. Да, и фильм Али Джи, он своего рода, ну какая-то такая тупая комедия, 2002 год, по-моему, 2002 год.
2: Ой, нет, вообще 99-й еще.
0: А, 99-й да. Даже, да? В общем, он многие, ну ты знаешь, да, Саша Барон Коэн умеет эпатировать, он появляется...
2: Но он всегда на грани.
0: На грани, да, многие съемки фильмов, там тот же самый Барат был, снимался в реальных локациях, то есть люди не подозревали о том, что они участвуют, либо очень классно отыгрывали, но, короче...
2: Ну, в итоге, да, Барат много где запрещен. Вообще.
0: Говорят, что пришли, ну не говорят, а это уже точно, что сняли новую серию Али Джи с Сашей Барон Коэном. Съемки проводились в строжайшей секретности и в качестве промо. К этому всему он появился на Уимблдоне в цветах турнира, то есть это такой зеленый фиолетовый пиджак, такой у него белый в официальных тонах этого Уимблдона и надписью «Official дилер», значит, чего-то запрещенного на Уимблдоне. Ну, то есть, конкретно, если мы говорим про...
2: Что-то запрещенное это...
0: Что-то связанное...
2: То, что связано тесно с рэп-культурой, да, ты имеешь
0: верно, в виду,
2: в Америке.
0: Скорее всего. Он официальный дилер Уимблдона. Вот так вот у него гласила надпись, значит. И, ну, как будто там ходил, толкал... Короче, как будто что-то продавал запрещенное. И он это видео, конечно, в соцсетях опубликовал. Только что мы слышали, что он сказал, говорит, что в теннис играют на траве, а он прошел ее продавать. Теннис назвал скучной версией пинг-понга. Только что мы слышали, да. И его выдворили с трибун после нескольких предупреждений за шум во время розыгрыша.
2: Как правило, наверное, этого и добивается всегда.
0: Да, скорее всего.
2: Потому что нужен какой-то скандал нам.
0: Да, но ты понимаешь, да, когда он появляется на трибунах, а там же звезд полно, ну, то есть это же Уимблдон, там все приходят, смотрят.
2: Ой, это, конечно,
0: получает,
2: такое событие.
0: Да, он получает максимальный, то есть охват, аудитория, там все звезды, все эти, все, там и Николь Кидман вроде была, и, ну...
2: Да, все, это чего, это вообще такое мировое событие, у нас все смотрят.
0: Да, короче, значит, на трибунах вот это все происходит, главный арбитр, значит, говорит, что прекратили шум, мешайте игре и так далее. А он получает свой хайп и получает свой анонс, ну, таким образом, да, такое привлечение внимания к новому фильму Али Джи, которая, рекламная кампания которого уже, как видим, начинается.
2: Так будет новый фильм в этом суть?
0: Ну, конечно, да, все именно к этому идет. Короче, Саша Барон Коэн вернулся. Давно, кстати, его, ну, как бы, он именно этого персонажа, именно Али Джи, он как-то, да...
2: Забросил,
0: да, и сейчас...
2: культура отошла на второй план, да и даже слово «план» тут тоже подходит с учетом его безобразия.
0: Да. Но, и согласись, кого ему возрождать, как не Али Джи сейчас, потому что...
2: Ну, почему бы нет, да? Наверное, стоит некоторую пыль с этого костюмчика желтого цвета.
0: А в целом, да, пыль с костюмчика, а в целом, Дженнифер Лопес запела, Саша Барон Коэн вернулся к кинематографу, несмотря на свои драматические роли, несколько которых он, да,
2: он попытался, мне кажется, у него получилось.
0: Нет, не сказал бы. Некоторые были очень крутые, но тем не менее, как будто бы эти выглядят как более прибыльные. Как будто у селебрити денежки заканчиваются, может, инфляция.
2: Но это сильно вряд ли. Однако, ты же понимаешь, что все они люди, которые привыкли получать некоторые...

0: награды, и для них, ну, это тоже достигаторство, определенная болезнь.
1: Да, в общем, я жду возвращения Саши Барон Коэна в образе Али Джи. Я еще раз послушаю, если там будет этот трек. Если хочешь, мы его оставим, он классный.
0: Давай.
1: Да, погнали. На Топ Радио, поехали, йоу.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. В этот вторник, 14 июля, в Латвии ожидается переменная облачность в Курзуме и центральной части нашей страны. В столице днем пройдет преимущественно без осадков, однако в Латгале восточным видом ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха на всей территории страны составит +20, +22 градуса, ветер северо-западный.

0: Ну что, друзья, у нас Relive фестиваль состоится в Риге 8 августа на Wondersala. Начало в час дня и продлится до 23.00, когда, собственно, и будет выступление долгожданного Моргенштерна. Ну, он как хедлайнер фестиваля, я думаю, что...
1: То есть много артистов будут выступать в течение всего дня и завершится
0: это
1: все
0: Моргенштерн. Рэп-фестиваль.
1: Так, много местных и зарубежных исполнителей. К зарубежным относятся и Моргенштерн, и Флэш, да, к местным относятся
0: Судра Бусирс, Платина, Прусакс. Лил Кристал, также Зеду, Вия, ну, Прусах. Ой, ну, очень много-много-много. И помимо этого еще и всякие фудкорты, и другие корты. Не пропадал сейчас речь идет, не думай.
1: Да. И мы разыгрываем два билета, правильно, на это мероприятие?
0: Именно.
1: А если что, то они доступны на ticketshop.lv по цене
0: вот
1: 15 евро. Концерт пройдет на Вандерсала. Это будет ограничение по возрасту нет, потому что начинается с 13.00 и, в общем, welcome.
0: Ну, заканчивается до приличного времени.
1: Если, да, не вы, то ваши дети наверняка знают этих исполнителей, а мы сейчас будем о них узнавать несколько фактов. Надо дозвониться по телефону 250037, что и сделала сейчас. Кто? Доброе утро.
2: Доброе.
1: Здравствуйте.
2: Марина.
1: Марина?
2: Да.
1: Очень
0: Мариночка, привет.
1: Привет.
0: Ты сейчас услышишь три факта, тебе нужно будет на каждый сказать, ты считаешь это правда или ложь.
1: И все, конечно, три. Да, надо дать правильный ответ. Ну, если у тебя не получается, то мы общаемся со следующим слушателем, а у тебя будет возможность еще раз попробовать дозвониться. Итак, первый факт.
0: Мариночка, Платина и Лил Кристал одноклассники. Да, нет.
2: Да.
0: Моргенштерн закончил банковскую школу. Да, нет.
2: Какую школу?
1: Банковскую.
2: Да.
0: А далее, Судра Бусирс участвовал в профессиональных боях ММА.
2: Нет, неправда.
1: Есть правильный ответ, есть ошибочки. Да, поэтому сразу же следующий. Один правильный ответ я услышал, да?
0: Да, именно.
1: Да. Доброе утро, Патя.
0: Пожалуйста, выключи радиоприемник, и мы сможем с тобой продолжить. Как тебя зовут?
1: Как зовут?
3: Иван.
0: Ваня, давай так, я задаю тебе три вопроса, как ты понял. Итак, Платина и Лил Кристал, одноклассники или нет? Да, нет.
3: Нет, нет.
0: Моргенштерн закончил банковскую школу, да, нет?
3: Да.
0: Судра Бусирс участвовал в профессиональных боях ММА?
3: Да.
1: Есть правильный ответ.
0: Две ошибки, один правильный ответ.
1: Один правильный ответ. Мы продолжаем. Кто дозвонился нам теперь?
0: Как тебя зовут?
2: Привет.
0: Мы знакомы?
1: Ну, привет.
0: Как тебя зовут?
2: Марина.
1: Марин, здравствуй.
0: Вопросы те же. Марин, это ты же звонила?
2: Нет.
0: А, нет, другая Марина. У нас очень много Марин. Итак, тогда начинаем с тобой. Платина, Лил Кристал, одноклассники, да, нет?
2: Неправда.
0: А Моргенштерн закончил банковскую школу, да, нет?
2: Да.
0: А Судра Бусирс участвовал в профессиональных боях ММА, да, нет?
2: Нет.
1: У нас...
0: Три неверных ответа, внимание!
1: Ого, подсказочка! Доброе утро, кто дозвонился?
4: Доброе утро.
1: Как зовут?
4: Денис.
1: Денис, если ты был внимателен, то тебе будет легче.
0: То у тебя все получится. Платина и Лил Кристал, одноклассники или нет?
4: Да.
0: Включай радиоприемник.
1: Денис, нас слышит... Да, мы так долго будем слушать сами себя.
0: Моргенштерн закончил банковскую школу, да, нет?
4: Нет.
0: А теперь Судра Бусирс участвовал в профессиональных боях ММА, да, нет?
4: Нет.
0: Одна ошибка.
1: Есть ошибка,
0: Денис.
1: И к нам присоединяется кто?
0: Марина, я надеюсь.
1: Да. Как зовут?
5: Алло. Катя.
1: Кать, привет.
0: Катюш,
1: вопросы
0: Платина.
1: Те же. Одноклассники, да, нет?
5: Да.
1: Банковская школа была у Моргенштерна?
5: Нет.
0: Судра Бусирс участвовал в профессиональных боях ММА?
5: Нет.
1: Есть ошибка.
0: Одна.
1: Два правильных ответа, тем не менее,
0: что
1: мы услышали.
0: Что же делать?
1: Так, кто теперь нам дозвонился?
0: Я надеюсь, ты внимательно, герой. Как тебя зовут?

0: Ингар.
1: Ингар. Ингар.
2: Давай Ингар, сразу. Да. Первый Давай. Вопрос. Одноклассники нет?
0: Нет.
2: Второй.
1: Банковская школа Моргенштерна была или нет?
0: Нет.
1: Сундербасырц и Баи Мама было, нет?
0: Да.
2: Есть два правильных ответа, мы услышали только что. Так, Ингар, ну продолжаем. Нам... Кто-то звонился нам сейчас.
1: Я уже стрессую.
2: Леонид, номер Леонид. Зарубежный.
1: Леонид?
2: Как ты приедешь?
0: Так, это
2: литовский. Литовский. Ты приедешь к нам номер на концерт, если
1: на
2: выиграешь?
1: На Вондерсалу?
0: Ага.
1: Давай, Леонид, сначала попробуем насчет билетов. Итак, платина Лил Кристалл, одноклассник или нет?
0: Нет.
1: Моргенштерн закончил банковскую школу или нет?
0: Да.
1: Судорбасырц в профессиональных боях ММА участвовал?
0: Нет.
2: Это повтор. У нас уже такие варианты были.
1: Все ответы.
2: Доброе утро. Кто дозвонился?
3: Алло, Максим.
2: Максим, ты Максим. Внимательно слушал предыдущих людей, которые отвечали?
3: Да.
1: Давай
3: да,
1: тогда.
2: Тогда сразу просто говори. Да, нет, там как.
3: Одноклассники, да, Моргенштерн, нет, Судорбасырц, да.
2: Ну, наконец-то.
1: Макс, ты вытянул. Ты вытянул счастливый билет сегодня. Во-первых, ты дозвонился, ответил верно. Получаешь в подарок два билета на Real Life Fest. Это крупнейший хип-хоп-фестиваль в Латвии.
2: Ну, вау! Это, ну, она...
1: 8 августа.
2: Супер. Ну, а говоря по фактам, это действительно так. Платина и Лил Кристалл, они одноклассники.
1: Причем они учились в 13-й средней школе.
2: Рижской.
1: Да.
2: Моргенштерн, конечно
3: я
2: же.
3: Я смотрел на Ютубе их, да, это они там вместе ходили, да.
2: Yes, да, да. Ну, конечно же, Моргенштерн образование там немножечко, там банковская школа. Нет, разумеется. А вот такой фактик, что Судорбасырц участвовал в ММА, это очень интересненько.
1: Да, я бы в 2024 году.
2: Я
1: да.
2: бы на всякий случай на гангстер-рэперских разборках от него держался
1: он
2: бы
1: сказал,
2: подальше.
1: Он сказал, что он решил выйти из зоны комфорта. Надеюсь, больше никакие другие зоны он не хочет войти. Макс, а сколько тебе лет?
3: Мне 38.
1: Да. Тебе 38
2: лет? 38 ты интересовался творчеством Платины и Лил Кристалл, да?
1: Все, значит, встретимся с тобой
3: да,
1: на Релайфесте.
2: Или ты специально готовился к нашему конкурсу?
3: Не, просто пока детей жена в садик отводила, я сидел, слушал.
2: Бери детей с собой.
1: Круто, тебе пригодилось. Это, казалось бы, неважно, ни для чего информация.

0: Такер с новым треком тоже. Новинка от Карлиты и Софи Такер. «Манхэттен» называется. Очень крутая. Очень летняя. Через 2.5 минуты проверяем.
1: 11. Jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dzērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no 10:00 nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
2: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Когда Sky & More говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
4: Šovasar ļauj ritmu noteikt Baltijas jūrai. Liepāja, Pērnava, Klaipēda. Katram braucienam savs noskaņojums. Neaizmirstamas brīvdienas vai svarīgas darba tikšanās. Ceļo komfortabli un bez steigas. Ceļo ērti. Ar plašām un ērtām sēdvietām izmanto multimediju ekrānus un novērtē ātru un ērtu biļešu rezervēšanu. Ienāc un rezervē luxexpress.lv. Tava vasara, tavs ritms. Таус Лукс Экспресс.
5: Любишь получать подарки?
6: Тогда скорее в РД Электроник.
5: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
6: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту РД Электроникс до 100 евро.
5: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
6: Покупайте в магазинах РД Электроникс или на РД Vehicles LV и получаете подарок.
7: Впервые в Латвии международный турнир 3 на 3 хайп-хоккей с участием мировых звезд хоккея команд из 8 стран. Там вы увидите самые быстрые и зрелищные матчи, а также уникальные бои Ice Fight прямо на льду уже 18 и 19 июля в Xiaomi Arena. Билеты на bilishservice.lv. Слушай утреннее шоу, участвуй в конкурсе и выигрывай билеты на 3 на 3 хайп-хоккей.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Что правда, ситуации на дорогах и пробки столицы на Карле Умнягату в сторону Венебус-Гатвы 20-минутное затруднение. Сейчас там ремонтные работы. А также Канцема и Лелербас в сторону Вантового моста. Пробка продолжительностью 5 минут. На Вантовом мосту 10-минутная пробка. Движение затруднено в сторону Каменного моста. Также в сторону Рантидамбис 5-минутная пробка. И 5-минутная пробка со стороны Слокас. Небольшая пробка на Латгалас. Это около 10 минут перед Южным мостом. Также небольшое затруднение на Лубанас перед Сахарово, около 5 минут. Брибас в сторону воздушного моста 5-минутная пробка. Густав Земгалагат в сторону Брибас 10 минут. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Черемешкин. RawFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Мини-мороженое в вафельном рожке 12 штук 2,49. Мороженое Gelatelli 4 по 72 грамма 2,99. И мороженое сэндвич с соленой карамелью 4 по 100 грамм 3,99. Lidl стоит того.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
3: Топ Мьюзик.
4: Прямо сейчас.
3: Песня из Топ
4: 20. Это Топ 20.
5: Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.

0: помнишь ли ты пароли?
1: Помнишь ли свой уикенд?
2: Это самая серьезная проблема.
1: Танцы на мне, танцы во тьме, танцы прямо во сне.
2: Я сказала, танцы, ладно, кошечки, танцы-то ладно, ладно. Вот с паролем немножко сложнее.
1: С паролем сложнее.
2: Еще и менять его постоянно нужно.
1: Может быть, проверят.
2: Еще и запомнить.
1: Выяснишь, что у тебя с твоей памятью, наконец-то.
2: Да столько паролей, ты издеваешься? Везде, в каждой уже. Я, честно, кстати, знаешь, что я просто прибалдела.
1: Из всей этой песни пока что тебе понятно, только танцуют под шаде, да?
2: Раздражают пароли исключительно. Когда сейчас хотела заплатить за парковку, и там для того, чтобы зайти, предложение, пароль. Ну, типа, вот, ну, прям вот, ну, вот настолько я хочу за нее сейчас заплатить. Пароль? Я просто думаю, вообще...
1: Не-не, там еще двухфакторная аутентификация. Да-да-да, это на тот случай. А вдруг кто-то другой взломает и захочет заплатить за парковку?
2: Да я уж думаю, вообще обалдели, честно говоря. Можете расстаться своими паролями вообще в каких-то неадекватных местах.
1: Поражают ребят, да, иногда такие, прям security, кому-то тут. Пожалуйста, платите, берите мою парковку, не жалко. Ладно, что. Ребят, запоминайте свои пароли, а также запоминайте, что завтра в то же самое время мы продолжим наше утреннее общение. А сегодня много классной музыки. Наши коллеги все готовы с вами делиться хорошим своим настроением. Рузан на следующие 2 часа.
2: Мы будем ждать солнышко как никогда,
1: Никита,
2: потому что
1: Матвеев
2: обещают, что будет.
1: Потом следующие 3 часа. Потом Никита Матвеев еще 2 часа. И во дворе там Демьяненко.
2: Молодец, какой трудолюбивый Никита.
1: Просто все. Хорошего дня всем. Пока.

0: любишь получать подарки?
1: Тогда скорее Verde Electronics.
0: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
1: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
0: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
1: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
2: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
4: Свежее?
5: Свежее.
4: И местное?
5: Верно.
4: Без добавок?
5: Без добавок.
4: Очень хорошо.
3: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
6: В июле в аптеках Апотека скидки до 45% на определенную солнцезащитную косметику. Выбери лучшую защиту от Авене, Ларуш-Посе, Биодерма, Бабе и других популярных брендов. В хороших руках. Апотека.
7: Вау! Ничего себе предложение! Виниловое покрытие для пола 33 класс, 5,5 мм, 12,49. Стул до Маленти до столовой комнаты 19,99. Кухонный смеситель всего 19,99. Кассину Кай. Предложение действует до 20 июля в магазинах Кассину Кай и для участников Смартнет в интернет-магазине.

Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная

помните, зимой мы с вами обсуждали такого исполнителя, которого зовут Bad Bunny. Почему вообще о нем говорили? Потому что он выступал впервые на Супербоуле. Вообще, в принципе, выступать на Супербоуле — это, ну, что-то такое мега крутое. Там только самые-самые лучшие. И вот было это в феврале. И мы тогда с вами, многие подумали: а кто это? Кто такой? Ты кто? Парень, почему? Ну, я первый раз тебе слышу, но многие так говорили, да, что первый раз вообще слышат о таком парне. На самом деле сейчас, да, у него, ну, очень взлетела карьера, у него туры, у него солдауты, он просто на расхват. Ну, в общем, после Супербоула тоже многие поняли, что он непростой, очень интересный персонаж. Но почему о нем сегодня? Потому что в 17 году, 14 июля, у него вышел трек совместно с Becky G, который называется «Mayores». Мне показался классный вайб, и это именно вайб Bad

получила рекордные 9 номинаций на премию Эмми среди всех шоу Супербола. Это очень круто. Пока что только номинации, потому что церемония вручения состоится 14 сентября в 2026 году. Это будет очень скоро, поэтому победителя еще не

0: Тремешкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
3: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня возможны грозы. Ветер подует слабо или умеренно с севера-северо-запада. Температура воздуха до плюс 22-27 градусов местами. На побережье до плюс 20. В Риге осадки маловероятны. Ожидается переменная облачность. Только днем уже станет более солнечно. Температура воздуха в столице до плюс 24 градусов.

Дженнифер Лопес. Ну уж точно очень хорошо все у нас в топ-20-ке. Там крутой трек на первом месте. Шаде был на прошлой неделе на первом месте от Мота. И сейчас он уже на третьем, но...

включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 килограмм 3,99. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм 15,99. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Lidl. Стоит того.

Сегодня день рождения отмечает человек, который последнее время наделал такого, ну, шума. Я бы не сказала, что его привычного шума, как он обычно это делает, но все равно шума. Сегодня день рождения у Конора Макгрегора. Один из самых ярких бойцов в истории UFC. Ирландец. Начал карьеру в MMA в 2008 году и уже через несколько лет стал первой звездой UFC и первым чемпионом организации сразу в двух весовых категориях. Благодаря своему такому яркому стилю, харизме. Что есть, то есть. Он очень быстро стал мировой суперзвездой. Его главные достижения — это чемпионские пояса в полулегком и легком весе. А самый знаменитый бой — это нокаут Жозе Альдо всего за 13 секунд. Среди самых громких побед это у него Эдди Альварес, Макс Холлоуэй, но не тот, что был вот сейчас в этом году, буквально недавно, а, если не ошибаюсь, это был 13-й год. Нейт Диас. И самые его известные поражения — это, конечно же, всем известный Хабиб Нурмагомедов и было еще Дастин Порье. Ну, вот такие поражения. Но, несмотря на это, он все равно крут, его все равно смотрят, как ни крути. Прозвище у него есть The Notorious, кстати, вдохновляет.

вот последний бой Макгрегора закончился вот достаточно быстро и досрочно из-за серьезной травмы колена. Думаю, многие видели этот бой или хотя бы просто кусочек, где именно он повреждает себе ногу. Сейчас он восстанавливается после операции и заявляет, что намерен еще вернуться. Ну, красавчик, что я могу сказать? А, кстати, сегодня еще день рождения у Дана Рейнольдса. А кто это? А это фронтмен Imagine Dragons. Я думаю, что такая музыка тоже нравится Конору Макгрегору. В общем, и Дана, и Конора мы.

0: легкий летний трек. Это новинка Magnetic Дебауса. Услышим с вами скоро. А также роднульки наши. Это Мартин Гаррикс и Эд Ширан. Repeat it. Через очень короткую паузу.
1: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
2: 11. Юлия Дурвис Вэрс, отъявнодайс Макдоналдс, ресторанс Гунар, Астрас Ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dzērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no 10:00 nāc uz Gunāra Astras Ielu 17.
3: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona

У меня есть такое чувство недоговоренности. Я не договорила, как будто бы более такие важные моменты. Есть слушатели, несколько слушателей, которые написали про Конора Макгрегора, и один из них прямо очень сильно шарит. Я думаю, что мог бы о нем больше рассказать. Но вот что он написал именно лично мне про него, что он нокаутировал непобежденного.

смотреть для мотивации. Лучшее, что я видел. То есть есть фильм биографии именно Конора Макгрегора. Если у вас есть такое желание посмотреть что-то такое, что вас замотивирует, то вперед, записывайте ваш список. У него, у Жозе Альдо было 18 побед подряд. Именно такая победная серия у него была на момент... с ноября 2005 года. И, в общем, 10 лет без поражений. До боя с Макгрегором. Именно. Аж мурашки, говорит наш слушатель. Это было легендарно. За несколько дней до своего первого боя в UFC против Маркуса Бриммейджа, если я правильно произношу, в 2013 году, Конор заехал на почту, ребят, чтобы получить пособие по безработице. Это было 188 евро. Его тренер Джон Каван рассказывал, что они даже сделали остановку по дороге в аэропорт, потому что Конор не мог позволить себе отказаться от таких денег, да, точнее 188 евро. В общем, удивительная на самом деле история, очень много про него. В общем, мне слушатели говорят, что домашнее задание посмотреть о нем фильм. Ну что, мы такое любим? Мы такое любим. Фильмы любим? Любим. Документалки любим? Любим. Вдохновляться любим? Конечно. Поэтому сегодня вечером все хором смотрим.

0: уже через несколько минут среди счастливых людей. Филат Фикарис. Диджей Тиесто и Брианна Грейс. Beautiful Places. Скоро.
1: Ищите выгодные полеты AirBaltic? Начните с приложения AirBaltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.

0: svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests, 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4 eiro 99 centi. Maxima.
1: Утро начинается не с кофе, а с ним.
2: 8 часов за здоровый дискуссион, я всегда за это.
3: 8 часов, тебе тоже понравилась эта идея. Ты в курсе, что 8-часовой рабочий сон был придуман компанией, которая продавала матрасы в
2: Толстой? Проснулся через часов 5-6, а потом доспать еще пару часов. Ну, так.
3: Да. Сколько тебе нужно
2: что
3: конкретно?
2: Что я делал в промежутке между этими? Проснуться и доспать. Я не расскажу.
3: Пока все спят.
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
4: Свежее местное, без добавок, свежее местное, без добавок.
5: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
4: Свежее местное, без добавок.
6: Свежее?
7: Свежее.
6: И местное?
7: Верно.
6: Без добавок?
7: Без добавок.
6: Очень хорошо.
5: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.

диджей Мишкин. Live Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале.

0: каждом зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня возможны грозы. Ветер подует слабо или умеренно с севера-северо-запада. Температура воздуха до плюс 22-27 градусов местами. На побережье до плюс 20. В Риге осадки маловероятны. Ожидается переменная облачность. Днем уже станет более солнечно. Температура воздуха в столице до плюс 24 градусов.

могу я уйти без пары слов о кино. И вот они. И на самом деле там, ну, ничего серьезного, но если у вас вдруг сегодня свободный вечерочек, есть

0: есть настроение на фильм, есть настроение на ничего не делать, как, например, у меня сегодня. Такое бывает. То вот вариант. Нет, вам, возможно, не понравится тем, кто не любит хоррор, но в июле 14-го в 99-м году вышел фильм «Ведьма из Блэр». Тут надо было музыку такую страшную. Ну ладно, если любите такое, то сегодня как раз самый день его пересмотреть. В общем, день рождения, можно сказать, отмечается. Люди Икс также отмечают свой день рождения 14 июля. Это уже 2000 год. Росомаха, наш любимый, легендарный. Но и то, что, возможно, именно вам сегодня зайдет больше всего, так это...
1: One, two, three, yeah! Baby!
0: Baby! Кто узнал героя с первых секунд? А ну-ка.
1: Check the pants.
0: Ой, слушайте, это, конечно, надо смотреть с кадрами.
1: Hey there, baby. Yeah, whatever.
0: Yeah, whatever. Кто узнал, конечно, это интро мультика Джонни Браво. И сегодня исполняется много сильно лет с того момента, как он вышел, а точнее это... Ой, господи, математика. До свидания, покинула чат. В общем, в 97-м году вышел этот мультик. Представьте себе, это было 14 июля. И, возможно, вам хочется чего-то такого дурашливого, странного посмотреть. Поэтому Джонни Браво сегодня будет вашим спутником вечерним. Ну, а я буду вашей спутницей уже завтра с 10 до 12, как и каждый рабочий день. Всем пока!

что-то хотят, другие могут себе пользу сослужить. И сегодня мы с вами друг другу большую пользу сослужим, потому что вторник — это рабочий день. От среды и понедельника он отличается тем, что если в среду ты уже потихонечку, помаленечку начинаешь думать о том, что рабочая неделя не бесконечна,

0: никогда, как не сегодня. Я бы хотел поделиться с вами одной единственной важной мыслью на сегодня. Остальное будет мишура. Слушайте сейчас внимательно. Если долго смотреть на несделанную работу, несделанная работа начинает пристально смотреть на тебя.
1: Это дневной эфир.

0: На скорее Verde Electronics.
1: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
0: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
1: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
0: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
2: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
1: Pārgāvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 13. līdz 15. jūlijam ar mana top kārte. Piens Marge UHT 2%, 1 litrs 89 centi. Nitrās salvetes Pampers Sensitive 1 eiro 59 centi. Un čipsi ādažu, salmiņi vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro 25 centi.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top.
6: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Шемишкин. RelayFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: В июле в аптеках «Апотека» скидка 40% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без, и многое другое для безопасного отдыха на солнце от «Бабе». В хороших руках. «Апотека».
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
3: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире, 3 на 3.

я не знаю, можно эту музыку назвать легкой полечкой? Ну, она же правда такая немножечко, да, мазуристая. Хотя здесь будет правильнее сказать румыночка, потому что Александра Стен румынка. И вообще, долго ли мы будем молчать о том, что именно румынская музыка стала одним из главных маркеров популярной электронной музыки нулевых годов? Этот, знаете, микс балканских мотивов и такого трансового состояния а-ля La Rocca Party Papa. Я считаю, если бы не было румынских артистов, у нас бы, наверное, с вами по-другому молодость прошла. Чего стоит только очень известная румынская группа Ozone. Помните их песня «Драгостадинтей»? Я бы вам напел ее мотив, но коллеги за стенкой, соседи, наверное, подумают, что пора мне ехать на твайка, если я начну петь вот это «Ла-ра-ра-и, ла-ра-ра-а». Извините, я предупреждал. Это румынская песня. Парни-румыны, а еще они были суперзвездами, когда молоденький Криштиан Роналдо проигрывал финал чемпионата Европы по футболу в 2004 году. На каждом углу эта песня звучала, а Роналду, ему было всего 18 тогда, лил слезы, досадно, не по делу, со счетом 0-1, уступив сборной Греции, чистейшим андердогом. Сейчас снова футбол, правда, Роналду, говорят, больше за сборную играть не будет, но вот он как раз запечатал свою международную карьеру, а сегодня состоится матч Франция-Испания. Здесь без андердогов, здесь будет круто, и об этом сегодня вам будут петь из каждого утюга.

топе. Сегодня это топ-3 признаков, что тебе пишет не человек, а нейросеть. Первое — это перебор эмодзи. Утверждаю, что ставить эмодзи — это не порог. И многие так делают, но про этих людей как-нибудь потом. А пока согласитесь, когда рядом с сообщением абсолютно исчерпывающая иллюстрация с помощью эмодзи того, что было сказано, ну, то есть можно было бы обойтись легко без одного, либо без другого. Это как-то совсем неорганично. Второй признак того, что вам пишет, скорее всего, не человек, а если человек, то обязательно с помощью какого-нибудь условного Клода или Джеймини, Перплексити или ChatGPT, это, конечно, длинное тире. Считается, что если человек ставит в своем письме длинное тире, то два варианта. Либо он заканчивал филологический факультет и является признанным мастером письма, каллиграфии. У таких людей обычно должны быть еще безупречные запятые и стопроцентная грамотность. Все три этих признака говорят о том, что вам пишет потрясающий образованный человек. Но если грамматика стерильная, а тире длинные, почему-то мне кажется, что это, скорее всего, не человек, а нейросеть. Потому что много у вас в окружении людей, которые грамотно пишут? Знаете, особенно когда можно сократить, а он не сокращает. Скорее всего, это не он. Ну и, наконец, мой самый любимый признак того, что вам пишет не человек, а нейросеточка. Это, конечно, вот эта вот дихотомия для веселых людей. Это не то, что ты подумал, это совершенно другое. Это история про глубочайшие вибрации. Это не то, а вот это. Когда сопоставляются в одном предложении две противоположные вещи, и нейросеть как будто говорит: «Ты туда не смотри, ты вот сюда смотри». Ну, в общем, я надеюсь, вы понимаете, о чем речь. С помощью этого топа 3 я бы хотел напомнить о том, что все-таки лучше с ошибочками. Лучше все-таки сам, понимаешь? Лучше с какими-нибудь логическими заковыками. Но чтобы было понятно, что пишет на деревне дедушки не нейросеть, а Ванька Жуков. Чтобы было понятно, что на том конце сообщение живой человек.

0: Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 килограмм 3,99. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм 15,99. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Lidl стоит того.

платим за металл еще больше. Юрмосгат 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

купить мороженое. И очень часто это одно и то же. Я имею в виду... Но вообще, конечно, счастье — это когда повезло, согласитесь. Давайте немного пофилософствуем. Согласитесь, что счастливый человек очень везучий. И вот если вам с друзьями повезло, если это приличные люди, к которым можно обратиться, например, если там не хватает какой-то суммы, они придут на помощь вовремя. Если с родственниками повезло, если они уж не совсем, я извиняюсь, инопланетяне, тогда я считаю, что это большая удача, друзья. Если вам повезло со второй половиной, да, потому что вторая половина — это же, это твоя дополнительная жизнь, это твой министр, это министр твоего счастья. Человек, который по большому счету отвечает за то, чтобы ты был красивым, чутким, с обаянием. Короче, если вам повезло с любимыми, например, занятиями, если вы любите еду вкусную, если вы, например, оставляете после себя какой-нибудь след в истории, даже если, не дай бог, граффити, но все равно...

0: немного интересуюсь созданием электронной музыки, нравятся разные программы там, и даже не столько результат, сколько сам процесс, потому что, ну, увлекает, правда, серьезно. Если вы тоже подобными вещами грешите, то понимаете, о чем я говорю. Часто задумываюсь о том, как песни, которые записывались вот в поздние 90-е, в нулевые годы, они же создавались совершенно при другом арсенале возможностей. У людей было очень мало возможностей по сравнению с теми, которые есть у нас. А теперь самое главное, друзья, согласитесь, чем больше у человека возможностей, чем больше опций, чем больше выбора перед ним стоит, тем выше вероятность того, что он, скорее всего, не будет делать вообще ничего, потому что слишком много времени тратишь на то, чтобы выбрать, каким плагином пользоваться, какую примочку из нейросетей достать и пустить в ход. Ну, то есть, чем больше у тебя возможностей ничего не делать, тем, скорее всего, ты будешь меньше делать. Да. Это наш человек так устроен. Помните об этом, пожалуйста, не забывайте. И вот, например, если вы уж совсем лентяй, вам нечем заняться, на 25037 присылайте, друзья, присылайте вашу корреспонденцию, как проходит день. А мы все вместе посидим, да, за вас, за бездельника, порадуемся.
1: Дневная порция музыкального вдохновения. Дневная.

0: Любишь получать подарки?
1: Тогда скорее Верде Электроник.
0: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
1: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
0: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
1: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
2: Atlaižu vilnis pie Bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон. Евролом.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
3: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале.

0: вокзале Цинтарі. Білети в Білешу сервіс.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
2: Grila sezona ir spilvi sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: Еще больше товаров по ценам Zem-Zem в Мего. Больше выбора, больше выгодных покупок. Кефир Балтайс евро 25 и маринованная тертая свекла 89 центов. Zem-Zem цены в Мего.
5: Прямо сейчас.
6: Прямо сейчас песни из топ-20.
5: Это топ-20.
7: Место номер 10. 10.

абсолютно какая-то обожабельная музыка, верно? Ребят, Дэвид Гуэта, это потому что... Да, да, совершенно верно. Новость прочитал. Классная новость. Бортпроводник одной известной авиакомпании пришел на свой первый рабочий день и совершил ошибку. И эта ошибка

стоило 61 тысячу долларов. Друзья, как вы поняли, сейчас нас с вами ожидает легкая эфирная аффирмация на тему того, что косячить не страшно, потому что в мире есть люди, которые уже накосячили сильнее, чем ты. В общем, этот мужчина случайно аварийную дверь самолета открыл, а тот стоял на земле в этот момент. И надувной трап он активизировал, спровоцировал активацию надувного трапа. Из-за ошибки рейс задержали. Мужчину с рейса сняли, ну и, скорее всего, конечно, простят. Простят, потому что человеческий фактор никто не отменял. А я тем временем хотел бы напомнить о том, что всегда можно, например, потерять важный документ. Это очень распространенная практика. Или сломать дорогущее оборудование. От этого вообще никто не застрахован, особенно если вы работаете на радио. Но это все, конечно, здорово, но существует суперважный опыт. Я хочу напомнить, если у вас в рабочих чатах присутствует начальница по имени Юлия, пожалуйста, никогда не используйте форму имени Юля. И к коллегам тоже, и к девчонкам вообще. Если вы Юля, вы поймете, о чем речь. Дело в том, что клавиши U и клавиша B находятся очень-очень рядом между собой. Примерно по такой же причине никогда не признавайтесь начальству, что хотите спать. P и R, а также U и B — это две адские парочки. Я думаю, что создатели компьютерной клавиатуры их разместили рядышком специально для того, чтобы жизнь медом не казалась.

0: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustība.

работает, например, за рулем автомобиля. Вы из пункта А в пункт Б что-то доставляете. За это огромное спасибо. А также очень много офисных сотрудников. Да, и в целом самые разные профессионалы. Я думаю, что если подразобраться, то можно будет найти самые-самые неожиданные профессии. Я думаю, что можно будет и нумеролога обнаружить, и специалиста по харизме, и диетологов обязательно. Но речь не об этом. Дело в том, что одна очень известная автокомпания, производитель автомобилей, уволила инженера за воровство офисного печенья. Да, пачка стоила примерно 3 евро. И инженер после увольнения предъявил банковскую платежку на эти вот 3 евро, что он заплатил, а не украл. И компания, конечно, извинилась, но теперь $2 она, конечно, не отделается, потому что речь идет о Соединенных Штатах Америки. А что мы еще знаем про Америку? Там сейчас чемпионат мира по футболу вот-вот закончится. Кубок мира. Все ждут финал. Он будет 19 июня. То есть сегодня-завтра две игры, потом 4 дня, по-моему, перерыв получается. И вот в воскресенье будут выступать Шакира, друзья мои. Мадонна будет, Джастин Бибер. А права на трансляцию чемпионата мира сейчас пытаются между собой поделить. Ну, борются за права Disney, Netflix и YouTube. Представьте себе, какая конкуренция. И что, если я вам скажу, что права будут стоить не меньше $2 миллиардов? Посчитайте, сколько это пачек печенья, если вам нечем заняться.

0: диджей Мишкин. Rewife Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
2: Утро начинается не с кофе, а с ней.
3: 8 часов за здоровый детский сон. Я всегда за это.
4: 8 часов. Тебе тоже понравилась эта идея. Ты в курсе, что 8-часовой рабочий сон был придуман компанией, которая продавала матрасы.
3: Проснуться через часов 5-6, а потом доспать еще пару часов. Ну, так.
4: Да. Сколько тебе нужно конкретно?
3: Что я делал в промежутке между этими? Проснуться и доспать. Я не расскажу.
4: Пока все спят.
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
0: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs.

0: Maksima ir mans veikals. Wow! No 14. Līdz 20. jūlijam arbūzi 69 centi kilogramā, Coca-Cola vai Sprite 2 litri 1 eiro 49 centi. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2 eiro 69 centi. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maksima.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогают и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
2: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
2: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Это дневной эфир. Это дневной эфир. За хитом.
1: Я зачитался статьей, друзья. Наверное, вы уже слышали про этот кейс, если следите за средствами массовой информации. Так, значит, смотри, какая история. Есть такой Брауновский университет, где профессор экономики собрал студентов на экзамен. Причем студенты писали экзамен сначала дома и показали очень высокий средний балл. Результаты выдающиеся. Сотню получили целых 40 студентов, но потом он провел еще один экзамен и провел его очно, то есть не дома, а без компьютера, что называется. И средний результат упал. Средний результат упал с 96 до 48, практически рухнул в два раза. Можно сказать, понятно, что студенты просто списали, и ответ напрашивается сам собой. Конечно, искусственный интеллект очень-очень помогает, когда никто не контролирует.

социальных сетей, они на фоне результатов тех, кто с помощью искусственного интеллекта работает, они выглядят средненькими, а средние выглядят вообще последними. А те, кто плохо разбирается, но прибегает к помощи искусственного интеллекта, короче, не разберешь уже, кто на что горазд и кто в чем хорош. То есть ты не можешь у студентов подключить искусственный интеллект, потому что это слишком простое решение для сложной проблемы. А человек без компьютера, который знает на 50, или человек, который знает хуже, но с искусственным интеллектом показывает результат на все 100. Мне кажется, это такая запутанная ситуация, которая ведет нас вот к одному. Совсем скоро изменится шкала оценок. Люди перестанут оценивать друг друга так же, как прежде. И это напоминает мне то, как, например, в детстве вам

0: Пока понятна шкала оценок хорошего и плохого.
1: Топ Мьюзик. Прямо сейчас. Песня из Топ 20.
2: Это Топ 20. Топ Радио. 19-я позиция.

сегодня пореже выхожу в эфир. Просто хотел пожелать вам удачного часа, друзья. С новым часом, человечество. Да, на этой неделе заменяю Сергея, вашего любимого Литвинова. Дневной эфир принадлежит замечательному специалисту. Но отпуск никто не отменял, друзья. Потому что летом нужно больше отдыхать. И вот в связи с этим топ-радио взяли новобранца. Про себя как-нибудь поподробнее расскажу потом в перспективе, потому что это не актуально. Сейчас лето на дворе. А летом нужно разговаривать про лето. Например, обратите внимание, сегодня 14 июля, и уже завтра можно будет заявить о середине лета. Считаю это лето вполне себе успешным, удачным, потому что многие ругают по

0: Ищите выгодные полеты AirBaltic? Начните с приложения AirBaltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Мини-мороженое в вафельном рожке 12 штук 2,49. Мороженое Gelatelli 4 по 72 грамма 2,99. И мороженое сэндвич с соленой карамелью 4 по 100 грамм 3,99. Lidl стоит того.

платим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

преимущество без осадков. В Латгале и восточном Бизме ожидается кратковременные дожди. Температура воздуха на всей территории страны 20-22. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду.

узнаваемыми элементами, имейте в виду, это эстетика бразильских трущоб. Сейчас очень модно, и подозреваю, что под такую музыку можно танцевать даже сальсу или бачату, или что там это под кашасу танцуют-то. А тем временем в Нигерии проходит ежегодный фестиваль рыбалки, друзья. И прямо сейчас я смотрю видео с этого фестиваля. 50 тысяч человек пытаются поймать самую крупную рыбу. Это суть фестиваля, традиция проводить который зародилась почти 100 лет назад, как примирение племен. Вы же знаете, в Африке люди с таким темпераментом, я бы назвал его специфическим, и они, значит, долгое время между собой ссорились, а потом, да чего мы ругаться будем, давай-ка лучше на рыбалку пойдем. Огромным количеством народу, 50 тысяч человек, вот они бегут, у них сети, у них оглобли. Нигерийская традиция рыбачества, она немного отличается от нашей. Короче, в последнее время финалистам этого фестиваля даже вручают очень солидные призы. Например, за первое место сразу два автомобиля. Ну, такое вот шоу «Остаться в живых», потому что вместо того, чтобы бороться за остров, 50 тысяч человек за право везти домой два автомобиля сражаются, да? И это довольно забавно, потому что если вот поймал рыбу, но не поймал машину, ты просто очень уставший человек, весь в иле, непонятно чем заниматься, возвращаешься домой...

0: даже не знаю, у этой истории совершенно нет никакой морали, кроме того, что слоган фестиваля: приезжай за рыбу, уезжай на колесах, если не станешь приманкой для соседа.
1: Это дневной эфир.

0: Впервые в Латвии международный турнир 3 на 3 хайп-хоккей с участием мировых звезд хоккея команд из 8 стран. Там вы увидите самые быстрые и зрелищные матчи, а также уникальные бои Ice Fight прямо на льду уже 18 и 19 июля в Xiaomi Arena. Билеты на bilishservice.lv. Слушай утреннее шоу, участвуй в конкурсе и выигрывай билеты на 3 на 3 хайп-хоккей.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona

0: читать Википедию, смотреть фильмы и сериалы. Но самое-самое приятное, это, конечно, залипать в телефоне, пока твой начальник делает за тебя всю работу.
1: Это дневной эфир. Захитал топ-радио.

0: 31. jūlijam, vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкнота помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкнота.
2: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

Посмотрите на небо. Хватит, да? Спасибо, спасибо. Спасибо большое за этот интерактив. Мы только что с вами, что называется, скоординировались. Вспоминайте. Вспоминайте, как вот буквально ранней весной мы с вами вышли на первую пробежку, готовились к лету, как торжественно убирали пуховик в антресоле. Было еще в тренде было покачать пресс. И более того, многие к июню даже справились с этой задачей, подготовили бич-бади, извините за это слово. Но сейчас, когда лето уже потихонечку переваливает за свой экватор, надо констатировать такую вещь, что, ну, в общем-то, пресс появился, но потом

следующему, к следующему лету. Надувайте, пожалуйста, надувные круги, потому что, когда поедем на море, эти надувные круги как раз-таки очень пригодятся. И проследите, друзья, пожалуйста, не забывайте после рабочего дня отдыхать, поскольку в противном случае эти круги будут вашими кругами под глазами.

вас называть уважаемыми друзьями, вы не поверите. Ну, наверное, что-то мне от вас все-таки надо, верно? Слушайте, вы знаете, в дневном эфире для вас работает абсолютно невероятная Лина Исаева. Мало того, что королева красоты, но еще душа ангела, друзья, да? И если помните, вчера в дневном эфире, в контексте было... Как? Сейчас вот пытаюсь восстановить события. Я стал вам плакаться на тему того, что вот у нас в офисе такая прекрасная ручка. Я пол эфира ныл, что мне нравится в студии ручка. Ну, казалось бы, ручка как ручка, пойди докупи, верно? Я не успел предпринять ничего, поскольку когда пришла на свою смену Лина, она просто подарила мне эту ручку. Она принесла другую, заменила, а эту подарила. Теперь у меня благодаря замечательной Лине есть ручка, которая мне по-настоящему нравится. Я постоянно пишу, в том числе стихи, в том числе про вас, даже скабрёзные, да, читать не буду, меня уволят. Друзья, дело в том, что взамен... Так уж получилось, волею судеб. Лина сегодня отдыхает, а я проведу для вас ближайшие 2 часа эфира. Да, я знаю, это будет непросто. Но мы прорвемся, друзья. Летом такие вещи даются гораздо проще.

жизни произошло событие. Как вы знаете, а может и не знаете, я достаточно гуманный человек. И даже эмпатичный. То есть, когда передо мною откровенно тупят, я не повышаю голос, потому что сам не лыком шит. Это нормально, по-моему, так устроено наше общество в 21 веке, эра милосердия и прочие вот эти высокопарные высокопарности. Я сегодня наорал на своего Клода. Угу. Я наорал на свою социальную сеть. О, господи! Каков я был в гневе! Теперь, знаете, хочется занять какой-нибудь руководящий пост, чтобы можно было безопасно попробовать в реальной жизни. Я руководящих постов отродясь не занимал, потому что, ну, нельзя. Ну, серьезно, страна разорится. Вот, а тут... Вы же знаете, наверное, как ведет себя искусственный интеллект. Как только ему какой-нибудь вопрос задашь, например, по работе, он мало того, что проконсультирует, он еще и предложит несколько опций вариантов развития. Говорит, я возьму на себя все твои расчеты, я запакую твою документацию, я сделаю так, что будет просто не подкопаться пальчики, а ближе к хрустящей корочке. Ну, надо! Я как-то не очень доверяю и всегда говорю спасибо, я сам. А тут, значит, сегодня мне потребовалось, чтобы он помог мне почистить системные файлы на Маке. И этот, я извиняюсь, это консервная банка, этот антропик, мало того, что не справился, он еще и ничего в свою защиту сказать не смог. С одной стороны, приятно, потому что наорать на него было по делу, заслуженно. Во-вторых, мне за это ничего не было. Видите, дикция в порядке. Так что на живого человека я, наверное, не решусь голос повышать еще по-прежнему. Вот. А в-третьих, по делам, по делам. Маленькая победа человечества над искусственным интеллектом, друзья.

0: это.
1: 8 часов. Тебе тоже понравилась эта идея. Ты в курсе, что 8-часовой рабочий сон. Рабочий сон был придуман компанией, которая продавала матрасы.
0: Проснулся через часов 5-6, а потом доспать еще пару часов. Ну, так.
1: Да. Сколько тебе нужно
0: что
1: конкретно?
0: Что я делал в промежутке между этими? Проснуться и доспать. Я не расскажу.
1: Пока все спят.
0: Пока все спят.
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.
3: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: В этот вторник, 14 июля, в Латвии переменная облачность. В Курзаме, центральной части страны.

извините, хотел сказать приложение, очень уютное, прям серьезно, выключать неохота. Здесь можно посмотреть, во-первых, кто работает в эфире. Вот сегодня в эфире, например, лица потрясающие. И мне больше всего нравится, что я-то на правах этого шестого игрока, я выхожу со скамеечки, когда это необходимо, мне очень нравится. Нулевая ответственность, вот это. А вот, все есть, меня нету. То есть, по большому счету, можно сейчас абсолютно легко, например, дать в эфир рецепт приготовления селедки по-голландски, да? То есть, почему бы и нет? Кстати, это главная амстердамская уличная еда. И вам понравится, что до 14 века селедка была, ну, что называется, ну, выбрасывали ее из рыболовных сетей. Скармливали тем, кто не может по счетам заплатить. Очень сильно горчило. И есть такое, можно было только с большой голодухи. А все потому, что готовить не умели селедочку. Сейчас она, что называется, правит бал на амстердамском стритфуд рынке. И мне кажется, что это метафора абсолютно всего на свете. Есть вещи, которые, ну, абсолютно не рейтинговые. И никому... Но потом буквально пара-тройка поварских лайфхаков, и вот это уже деликатес. По-моему, в жизни практически все так. Приятного аппетита, кстати, если вы трапезничаете.

0: и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: Впервые в Латвии международный турнир 3 на 3 «Хайп-хоккей» с участием мировых

0: цены. Мог бы на этом и закончить, но здесь нужно немного актуалочки. Дело в том, что скоро финал чемпионата мира по футболу. И вот сколько стоит местечко на стадионе, где будет проходить матч? Очень-очень много денег, друзья. Я столько пока не зарабатываю. Но до встречи через 4 года. Давайте через 4 года встретимся на том же месте, в тот же час. И посмотрим спрос, предложение, насколько мы совпадем в этой когорте. Если вы собираетесь смотреть финал чемпионата мира по футболу, пожалуйста, не жалейте денежков. Вот на трансляцию, на хорошую картинку. Обязательно, если будете где-нибудь смотреть в Гаштете, не забудьте сделать какие-нибудь заказы. Показакуйте, поскольку вы в любом случае сэкономите. Дело в том, что цены на билеты, на зрительские места, просто переваливают за десятки тысяч долларов. Это огромная сумма, а может даже и больше. Если честно, мой мозг в подобных ситуациях как себя ведет? Вот он смотрит, шокируется и быстренько подтирает все, что увидел, чтобы, так сказать, нивелировать проблему. Не вижу, значит, нет такого. А вообще, я лично считаю, что в финале чемпионата мира встретятся сборная Испании и сборная Аргентины. Почему? Расскажу потом.
1: Дневная порция музыкального вдохновения.
2: Дневная

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Zūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,79 eiro kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam plaša fileja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
2: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.

0: Санта Дакота. И это еще не все. Рэдифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
1: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Мороженое Айс 35 центов. И питьевая вода 5 литров, только 65 центов. Зем-Зем цены в Мего.
2: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1099 eiro un saņem Galaxy SmartTag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.

диджей Мишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.

Заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

подняться над облаками и посмотреть на солнышко, оно будет уже перекатившись за свой зенит, уже потихонечку двигаться к вечерней фракции. Вот там будет самое интересное. Там рабочий день подойдет к концу у большинства жителей страны нашей необъятной. Можно будет встретиться, пожать друг другу руки и, наконец, принять решение, где будем смотреть полуфинал чемпионат мира по футболу сегодня. Хорошо бы, конечно, на стадионе, но, скорее всего, это будет либо где-то в домашних условиях, потому что, ну, поздно стартует, конечно. Это один из важных тропов нынешнего футбольного лета. Матч интересный, но идет по нашим часам так поздно, что ты как будто выбираешь или занимать у себя поменьше спать, или смотреть в повторе, или вообще не смотреть, понимаешь? Это немного разочаровывает. Но это не самая большая разочаровательная вещь. Сейчас, в конце часа, хочу поделиться примером интернет-жлобства, с которым регулярно сталкиваюсь, и пусть даже пожалуюсь немного. Вот, значит, вы обладаете аккаунтом в Инстаграме, и внезапно человек присылает вам запрос: «Добавьте меня в друзья». Ну, как будто подписывается на тебя. У меня открытый аккаунт, подписывайся, кто хочешь. И ты такой: ну да, да, без проблем. Интересно же, что за человек. И ты как будто подписываешься на него, а у него аккаунт закрытый. И он не очень-то и хочет видеть тебя в своих друзьях. А сам подписан. Это ли не жлобство, друзья? Эту тему постараемся раскрыть в следующей части поподробнее или нет. Я пока не решил.

просто несколько суток сидели один раз в эфире, и это был большой мировой рекорд. Так что вы слушаете заслуженное радио. Именно поэтому я прошу вашего внимательного отношения, друзья. Маленький дисклеймер. Поскольку речь сейчас пойдет о пище, пожалуйста, давайте не холиварить. Во-первых, дослушайте то, что я вам расскажу, а во-вторых, давайте отнесемся к этому спокойно. Так вот, острая пища, по мнению многих ученых, помогает в похудении, а еще снижает риск преждевременных осложнений. Вы понимаете эвфемизм слова «осложнение»? Вот. И все благодаря тому, что в перце чили содержится вещество капсаицин. Капсаицин. А может, это и опечатался. Так вот, эта штука способна ускорять обмен веществ. Исследования также связывают регулярное употребление острой пищи с более низким риском сердечно-сосудистых, кардиоваскулярных заболеваний и тому подобного. Но есть нюанс, это очень важно, вот почему я просил вас дослушать. Не бегите в магазины, не покупайте перец чили, если у вас проблемы с желудочно-кишечным. Вот при проблемах с ЖКТ острая пища может вызвать обострение и ухудшить самочувствие. Если честно, у меня интерес очень простой. Чтобы о самочувствии у всего мира было хорошим, чтобы он перестал сходить с ума понапрасну, включил бы себе сериал, аккуратненько сел, облокотился на мягкое кресло и, может быть, даже до конца вечера просто сидел бы и кайфовал. Мне кажется, это была бы самая лучшая терапия на свете. А вообще, все, что касается диетологии, это, конечно, дворовые слухи. Сегодня одни, завтра поменялись и стали другими.

0: друзья.
1: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
2: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Мини-мороженое в вафельном рожке 12 штук 2,49. Мороженое Gelatelli 4 по 72 грамма 2,99. И мороженое сэндвич с соленой карамелью 4 по 100 грамм 3,99. Lidl стоит того.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: В июле в аптеках Апотека скидка 40% на косметику Фармацерис для ухода за проблемной кожей. Скидки на кремы, сыворотки, очищающие пенки, а также шампуни Фармацерис для ухода за волосами и кожей головы. В хороших руках. Апотека.

0: marketshop.lv.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 килограмм 3,99. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм 15,99. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Lidl. Стоит того.
2: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3

полной ответственностью. 16:20 на часах. Это уже такой день, когда... 4:20, поздравляю. Да, это уже такое время, когда день пересекает в вечер. Уже можно сказать и так, криминала не будет. Я сегодня очень большую эфирную смену для вас работаю. И, может быть, так получилось, что мы уже давно сегодня общаемся. Может быть, вы даже помните, как я тут в приступе бахвальства заявил, что покрикиваю на свои нейросети. Во-первых, нужно сразу вернуться к этой теме и сказать, пожалуйста, друзья, это же... просто цифровой алгоритм. Это, пожалуй, даже более абсурдно выглядит, чем если вот сейчас инопланетяне прилетят, зайдут к нам на радио и увидят, как человек в пустой комнате громко сам с собой разговаривает. Ну, то есть со всех сторон сложный внешний вид у меня, непостижимый. А тут еще и на нейросети покрикивает. Короче, слушайте, во-первых, надо сказать, что мой Клод таки справился с заданием, и он почистил мне все системные файлы. Благодарить его за это или посыпать голову пеплом, скоро узнаем, но пока что система начинает работать.

с одной стороны легче, с другой стороны немножечко обнулившись. Многие вещи стер парняга. Зря я его ругал. Надо было оставить в покое. Но самое прекрасное, это то, что только что ко мне на мобильный телефон пришло несколько уведомлений о том, что на Facebook и в Twitter были совершены попытки входа с другого устройства. Продолжение следует. Продолжаю расследовать эту ситуацию. Возможно, прямо сейчас, в контексте именно моего маленького цифрового мира, происходит маленькая революция. Возможно, мои нейросети прямо сейчас устраивают мне маленький раскардаш.

нет, друзья, говорите как есть, я никому не скажу. Мне кажется, что Tinder в нашем обществе это такой слон в комнате, практически все им пользуются. А еще очень забавно, когда ставишь его себе, заходишь и... Сколько? Да вы тоже? Добрый вечер, давненько невиданный человек. Столько знакомых лиц. И тем не менее, слушайте, история. Компания достаточно крупная. Имеет, кроме прочего, кроме серьезного бюджета, еще и ряд резолюций. В том числе, руководство компании убеждено, что чувство влюбленности положительно влияет на производительность работы. Ну, то есть, если человек сухарь, и, например, нет у него второй половинки, некому писать любовные послания, то, что называется, неинтересна жизнь его. На что ты такого человека вдохновишь? Он даже не влюблен. Вот, и тогда...

они взяли и выделили сотрудникам время для походов на свидание, а также приобрели каждому подписчику на вот это вот самое, издание. Из этой новости я узнал, что, оказывается, там бывает платная, да, подписка. И я считаю, что это интересная тема для разговора. Давайте попробуем в течение этого часа, сколько нам осталось времени, полчасика, немного пофантазируем на тему того, как могли бы выглядеть платные подписки на всем известные сервисы, такие как, там, условно, Facebook, например, или платная подписка на оплату коммунальных счетов. А, впрочем, там уже и так не бесплатно.

Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки с

Ну все, 5 часов в эфире, это солидно. Мы тут за эфиром с товарищем радиослушателем стали общаться. Тариф социопат предлагает. Я напомню, вот буквально несколько минут назад я удивился, что, оказывается, есть платный тариф на Тиндере. В чем его суть, я не знаю, потому что, честно, не знаю, правда. Мне бы поинтересоваться, но тем не менее. И мы стали разгонять эту тему. А на самом деле в жизни есть вот такой тариф социопат. Это когда тебе не нужны ни СМС, ни телефон, ничего. Только реально стабильный безлимитный интернет. Больше ничего не надо. Я считаю, что это вполне популярная могла бы быть опция. А тариф что происходит? Да, это тоже интересная версия, потому что многим такое пригодится. Это, скорее всего, что-то такое, знаешь, информационное 24 на 7 и философское. Тариф беспощадный, это с понедельника по пятницу. Да, потом на выходных отмокаем, все, да. А тариф все выключено, дамы и господа, подключайте. Тариф все выключено. Сейчас все больше и больше людей нуждаются в таких тарифах. А опция черти чё. Когда вносишь в однообразные будни сумятицу и неожиданность. Да, это понятно. Абонентская плата – случайное количество здоровья. Откуда ты? Из интернета, что ли? И, наконец, мой самый любимый тариф – вот это поворот! Когда куча автоматических подключаемых опций за какие-то деньги тебе проводятся, а ты такой: «О, у меня, оказывается, была подписка и на это тоже». Да, так что все это можно описать тарифом «хотели как лучше, получилось как всегда». Ну и слава богу, что так. Могло быть еще хуже.

0: inovācijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests, 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4 eiro 99 centi. Maxima.
2: Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
4: Свежее?
5: Свежее.
4: И местное?
5: Верно.
4: Без добавок?
5: Без добавок.
4: Очень хорошо.
3: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.

7.52. Надеюсь, у вас хорошо день прошел рабочий, поскольку большая его часть точно уже позади. Тут не отвертеться, друзья. Вы, наверное, знаете, я информационный шум вокруг лечу подпиской на книжный сервис. Но мне не очень нравится тратить очень много времени на книги. Мне нравится по чуть-чуть. Знаете, вот страничку Толстого, страничку Ремарка, страничку какого-нибудь Марсель Пруста, телефонный справочник давайте сверху положим, как повидло. Получается такой вот литературный бутерброд. В эту субботу, я не успел вам рассказать, но в эту субботу мне понравилась книжка под названием «Метод Маккензи». И это такой очень интересный материал, где подписано «Как решить любую проблему». Здесь, значит, очень интересно рассказывать про компанию, консультантов, которые приходят на помощь к бизнесу и сообразуясь со своим, значит, регламентом. Извините, пожалуйста, сейчас вот пытаюсь формулировать на ходу. Вот, пытаются помочь людям больше зарабатывать. Так вот, сейчас будет топ-3 интересных мысли, которые я с субботы как бы себе приберег, и они, что называется, из головы не выветрились. Во-первых, не надо кипятить океан. Просто вдумайтесь в красоту этой метафоры. Тут разговор о том, что многие люди пытаются объять необъятное в работе, сделать в одиночку всю работу за всех или тому подобное. Вот в этой компании McKinsey там работают профессиональные консультанты со степенью MBA, все как один. У них говорят, не надо кипятить океан. Я думаю, с этой мыслью можно даже, в принципе, можно даже усвоиться. Вы знаете, я имею в виду почти что даже попрощаться. Сейчас еще один интересный фактор приведу. Дело в том, что в компании говорят, ты настолько хорош, насколько хорош твой последний на данный момент проект. То есть, когда ты работаешь над отдельно взятым проектом, он как будто служит для тебя следующей ступенькой. Если справился, тогда, возможно, тебе станут лучше доверять. А если ты не до конца справился или так себе это сделал, ну, в общем-то, перестанут привлекать к интересным работам. И сам в этом виноват. Потому что, почему? Возвращаемся к первому пункту. Не надо пытаться кипятить океан. Не берите на себя слишком много работы сегодня. Посвятите время любимым людям. Посмотрите футбик, в конце концов. И тогда завтра нам будет с вами что обсудить. А пока, до встречи. Top Radio. We love summer.

0: Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Любишь получать подарки?
2: Тогда скорее в РД Electronics.
1: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
2: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
1: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
2: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.

Всем вечер. Вечерний драйв, с вами я, Артем Демьяненко. 2-5-0-37, наш WhatsApp. Заканчиваем этот день вместе. Хватит работать, летом много работать нельзя. И перейдем сразу к...

энергично мы начали вечерний драйв. Давайте также и продолжим. Ну а что, вторник, надо набирать обороты. Это было Шаде, третье место по итогу прошлой недели. Заходи, голосуй, topradio.lv, раздел топ-20. Как дела, что творится на дорогах? Едем домой или куда вы собрались этим вечером? 2-5-0-37, L.

0: Джемишкин. Rolai Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Wonder Sala. Билеты на ticketshop.lv.
1: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!

0: No 13. līdz 15. jūlijam ar mana top kārte. Piens Marge UHT 2%, 1 litrs 89 centi. Mitrās salvetes Pampers Sensitive 1 eiro 59 centi. Un čipsi ādažu, salmiņi vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro 25 centi. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top, top, top!
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā!
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буля Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопической штангой и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечит комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буля Цимс АБЦ.
4: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
5: Еще больше товаров по ценам ZemZem в Мего. Больше выбора, больше выгодных покупок. Кефир Балтайс евро 25 и маринованная тертая свекла 89 центов. ZemZem цены в Мего.
6: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
7: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 килограмм 3,99. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм 15,99. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Lidl. Стоит того.
8: Top Music.
9: Прямо сейчас.
8: Песня из Top
9: 20. Это Top 20. Top Radio.
10: 19-я позиция.

0: Harris. Я не хочу лично потерять этот трек из топ-20, поэтому и сегодня поставил свой лайк на topradio.lv в разделе топ-20. А что он 6 недель в топе продержался? Но не будем терять его, тем более это Calvin Harris. Тем более в нашем приложении обновленном можно выиграть 2 билета на концерт Calvin Harris. Заходи к нам в приложение топ-радио Латвия, качай, обновляй раздел конкурсы. Там регистрируешься и все. Удача, пускай вам улыбнется.
1: Валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

17:20 на часах, 14 июля, вторник. Заглянул я в календари, сегодня увидел такой необычный день. День рождения пенсии, да? Вот, кто вышел, поздравляю, рано или поздно мы все выйдем на пенсию, и начнется этот прекрасный этап жизни, когда можно не работать и делать то, чем хочешь заниматься, да? Я вот подумал, и можно поговорить, да, почему бы не поговорить про пенсию. Вот, когда я выйду на пенсию, да, я обязательно... Чем будем вообще заниматься на пенсии? Вот так, тем для разговора много. 2-5-0-37, можно немного помечтать. Чем будете заниматься на пенсии? 2-5-0-37 также для ваших сообщений, приветов, поздравлений. И, конечно, не забываем вечер.

Нам прислали и дорожную информацию. Краста по направлению к Каменному мосту. Плотненько там, спасибо за информацию. Краста по направлению к Каменному мосту. А на пенсии, классика, да? Огурцы, помидоры. А чем вы будете заниматься на пенсии? 2, 5, 0, 30.

и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%. Top Radio. We love summer.

июнь говорили про планы на июль, говорили, а сегодня говорим про планы на пенсию. Пишет Екатерина. Планы на пенсию, если доживу, продам все, что имею. Уеду в Америку, куплю там Харли Дэвидсон и уеду в закат по Рут 66.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Синоптики обещают прояснение этим вечером и не обещают осадков. Слабый северный ветер, температура воздуха этим вечером на территории Курзама от 19 до 22, Ладгала 21-23, в Земгале, Видзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 20 местами до 23 градусов.

далекое будущее. Или не очень далекое. Сегодня говорим про пенсию. Чем будете заниматься? Чем же я буду заниматься, пишет нам на пенсию. Ходить на спорт, ездить на море, нянчить внуков, путешествовать. Много желаний, здоровья.

0: dzīves ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
1: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www. Ready Fest LV.
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Утро начинается не с кофе, а с ним.
5: 8 часов за здоровый детский сон, я всегда за это.
6: 8 часов, тебе тоже понравилась эта идея. Ты в курсе, что 8-часовой рабочий сон был придуман компанией, которая продавала матрасы?
5: Проснуться через часов 5-6, а потом доспать еще пару часов. Ну вот так.
6: Да. Сколько тебе нужно конкретно?
5: Что я делаю в промежутке между этими? Проснуться и доспать? Я не расскажу.
6: Пока все спят.
5: Пока все спят.
7: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
8: Любишь получать подарки?
9: Тогда скорее в РД Электроникс.
8: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
9: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту РД Электроникс до 100 евро.
8: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
9: Покупайте в магазинах РД Электроникс или на RD Vehicles LV и получаете подарок.

Топ-радио, дорожная информация, пробки в Риге на Улмане Гатве от Васейши до Лепес, также островной мост от Луцавсала до улицы Телц, на Валдемара от Кипсала до Слока, с Густава замгал Гатве от Эрицю до Бривибас, также Краста от Пурвиша до железнодорожного моста и на Сенче от Мера до Бривибас. Движение затруднено, телефон для дорожной информации 250037.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон. Евролом.
2: Ну а час мы закончим вместе с Эд Ширан и Азизам. 17.58 на часах. В следующем часе продолжим. 2.5 на литре. 7 наш WhatsApp. Какие у вас планы на пенсию? Мы сегодня вас

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами. Любишь получать подарки?
1: Тогда скорее в РД Электроникс.
0: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
1: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту РД Электроникс до 100 евро.
0: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
1: Покупайте в магазинах РД Электроникс или на RD Vehicles LV и получайте подарок.

сегодня говорим про прекрасное время, про пенсию. Какие у вас планы? 2-5-0-37. Чем бы вы занялись? Также дорожная информация. Привет, поздравления. Все это на WhatsApp. 2-5-0-37.

Ищете выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.

0: Мишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Wonder Sala. Билеты на ticketshop.lv.
1: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
0: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas. Un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
6: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио дорожная информация. Пробки в Риге на Лепе от Марбас до Атпутас, также островной мост от Луцавсала до улицы Пелдс, на Валдемара от Кипсала до Слокас, также на Малый нас от Велдрас до Юглас, на Густава Замгалагатва от Ирицу до Бривибас и улица Муйтас при повороте на Авантовый мост. Движение затруднено. Телефон для дорожной информации 250037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние

0: многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: 1 un 2 augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūras posms Gauja Trail by UTMB. Piedalies!
2: Arī tu?
1: Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
2: Nekad.
1: Pieejamas dažādas distances, katra varēšanai un spējā. Arī taku gājēja distance.
2: Pievienojies!
3: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.

0: события, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

0: Наш информационный партнер ТОП Радио.
1: В Мего еще больше товаров по ценам ЗМЗМ. Больше выбора, больше выгодных покупок. Мороженое Айс 35 центов. И питьевая вода 5 литров только 65 центов. ЗМЗМ цены в Мего.
2: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
2: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

подробнее. Есть еще время, совсем немного, кстати. Пару треков у нас осталось в этом вечернем драйве. Фрагматокс Miracle. Какие у вас планы на пенсию на этот вечер? Всем хорошего пути, едем дальше.

0: хрена тебе психолог, ты что в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно мне верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. Меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые эмоции.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?